Душевное радио приглашает вас к ежедневному общению. Находите нас в вашей любимой социальной сети и присоединяйтесь. Мы в Фейсбуке, Одноклассниках и ВКонтакте под именем Душевное радио. Вы сможете принять участие в розыгрышах подарков, поделиться историей, стать героем дня, обсудить музыкальные новости, да и просто вместе вспомнить незабываемые мгновения вашей жизни. Прямой эфир и выход на все соцсети также доступны на сайте душевноерадио.бай. Душевное радио.

0: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Примерно 8 тысяч шагов проходит тренер сборной Беларуси по футболу Виктор Гончаренко вдоль бровки за один матч. Кто замечает такие детали? Мы, потому что в Бетера спорт разбирают до мелочей. Бетера. Игра крупным планом.
1: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

0: У каждой семьи свои маленькие радости и большие мечты. Путешествия, уютный дом, образование для детей, долгожданная покупка. А еще дни, когда можно просто быть вместе. Белагропромбанк – специальный партнер душевного фестиваля. Мы рядом в повседневных делах и важных планах.
1: Белагропромбанк.
0: Банк родной для каждого.

0: прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Videobel.by.
1: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель» – исследуем телевидение вместе.
2: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.
4: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
5: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
6: Ненаказуемо.
7: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.
8: Здорово, стримаю.
9: Здоровенько.
8: Что вы делаете?
9: Обряди вам, милый ямню.
8: Умните.

0: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
1: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
2: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС.бай и по номеру 0890.

0: топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Душевное радио. Слушай свое.
1: Всем привет, с вами группа Коза Ностра. Слушайте наши лучшие песни на волне Душевного радио.

0: Что на ужин?
1: Пюре, котлетки, петруха сегодня будут.
0: Что на ужин?
1: Митболы, петруха с булгуром, суперфьюжн.
0: Без лишних хлопот, без долгой готовки, вкусно и сочно в любой обстановке. Петруха всегда кстати.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
3: Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: «Встречаемся в субботу», потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro. Генеральный партнер фестиваля — белорусский маркетплейс «Е-Молл».
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Зачем тебе флешка? У тебя есть душевное радио. Радио.

0: Эй, пс, карамелька, да-да, ты слышал, что в Вилбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Вилбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Размер платежа имеет значение.
2: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
3: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
2: Рефинансирование недвижимости. Поставки от 10,9% годовых.
3: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк.бай.
2: И по телефону 146.
4: Телефон рекламного отдела МТС А1.
5: 624-10-57.
6: Если обнимать, то крепко. Если радио, то душевное.

0: где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Гомель. Олимпийская, 15Б. Подробности на «Бутик Авто Бай».
1: Зачем тебе флешка? У тебя есть душа.

0: в этот мир, он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу. Сергей Сенкевич, доброе утро. Орденов и медалей удостоены 11 представителей силовых структур военно-промышленного комплекса. Указ накануне подписал президент Александр Лукашенко. Как сообщает Белта, госнаграды присуждены за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, вклад в развитие военно-промышленного комплекса, умело организованные безупречные действия по всестороннему, полному и объективному расследованию преступлений, инициативные и смелые действия при проведении аварийно-спасательных работ. Среди наград начальник следственного управления УСК по Минску Владислав Любаскин и группа сотрудников Следственного комитета. В Минске расширят список учреждений, где водители могут пройти медкомиссию и получить справку на право управления авто. С середины октября такую услугу начнут оказывать еще в 4 поликлиниках в списке 3, 5, 30 и 40 поликлиники. Сейчас основным профильным учреждением остается 24-я городская поликлиника спецмедосмотров. Там можно пройти освидетельствование на право управления транспортом, в том числе по программе «Заботливый осмотр». Необходимые медицинские выписки специалисты запрашивают самостоятельно. Также водительские комиссии работают в 11-й поликлинике, 2-й городской клинической больнице и нескольких ведомственных медцентрах. Минчане и гости столицы смогут посещать музейный квартал в центре города с 2028 года. В него войдут 4 здания Национального художественного музея, соединенные между собой стеклянными галереями-переходами. Об этом рассказала генеральный директор Национального художественного музея Ирина Матяс. По ее словам, ремонт должен завершиться в конце следующего года, но нужно время, чтобы привести все в порядок и развесить картины по местам. Английская семья десятилетиями хранила под диваном фарфоровое блюдо, которое в начале 20 века привез их предок из Китая. Решив проверить его стоимость, они отправили фотоэкспертам. Оказалось, это редчайший артефакт династии Цин весом почти 14 килограммов, созданный около 1889 года для запретного города к юбилею императрицы Цыси. На уникальность указывает редкая печать на дне. Аукционная оценка реликвии около 39 тысяч долларов. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 6 копеек, евро 3 рубля 43 копейки, 10 юаней 4 рубля 58 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 58 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, в основном без осадков. В Бресте плюс 23-25, в Гродно 20-22, в Гомеле 21-23, в Могилеве 19-21, в Витебске 16-18 тепла. В Минске без осадков и 19-21 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на Душевном радио «Бодриссимо» шоу с Дмитрием Санковичем и Евгением Новиком.

0: нами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ.
1: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
4: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
1: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
2: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.
3: Когда солнце еще только показывается над горизонтом.
4: Когда мой кофе только заваривается. Они уже вырывают друг у друга микрофон и давят на газ.
3: Бодриссимо!
4: Шоу!
3: Улыбка – лучшее лекарство от морщин.
4: Бодриссимо!
5: Шоу! Мощный утренний адреналин.
3: Бодриссимо!
6: Утро будет.
4: Бодриссимо!
7: Сейчас прямо утреннюю замануху я брошу. Вот у нас сейчас три участника на лайв-трансляции. Если бы вы видели, как Женя прыгает в кресле.
8: А почему три, не поняла?
7: Ну, у меня написано видеочат, три участника.
8: А, три участника. Это я все... думала, здесь, и мне, мои глаза кто не здесь? Помогают, еще
7: кто,
8: третий.
7: Кто здесь? Как она прыгала в кресле под Бодриссимо.
8: Бодриссимо шоу, потому что всем привет, доброе утро.
7: Пошел вот этот, да, классный голосок, из-за которого все прям полюбили.
8: Я сегодня выспалась, Дима.
7: Да, я заметил.
8: Это теперь опасность.
7: Я должен напрячься. Я напряг булочки, булочки болят. Я сейчас объясню, почему. Ты очень популярная личность в ТикТоке. И я так предполагаю, на основе первых трех эфиров, твои искренние адепты, назову их так, наверняка понаделали кукол Вуду в исполнении меня. И ты знаешь, я сегодня очень сильно ворочался, как вентилятор по анекдоту, да. И я прям чувствовал, что вот в одну из булочек колется какая-то.
8: За все твои шуточки прилетело.
7: Иголочки, да. И я им хочу сказать, и тебе, я не боюсь. Ты сегодня сиреневенькая.
8: Будьте аккуратнее на поворотах.
7: Вот так вот.
8: Да.
7: На переворотах, да? Итак, друзья, очередное бодрое бодриссимо утро здесь на волне душевного радио. Она уже представилась в хорошем смысле этого слова.
8: Дмитрий это... Душнила Шанкович.
7: Шанкович тоже пойдет. Да. Евгения Джексон Новикова.
8: Вна, да.
7: Новиковна. Вна, хорошая вот Олеговна, Новиковна, вот это
8: прекрасно.
7: Вот все. Да, вот из тебя бы получилось прекрасное отчество. Мы идем вперед в отличном настроении. Она сегодня сиреневенькая. Вон сразу 7 человек пришло на тебя посмотреть.
8: Да, подключайся, пожалуйста, к нашей видеотрансляции. Да, зацените мою новую брошку.
7: Попрыгай, пожалуйста, в кресле, чтобы их стало хотя бы 15. Нет, ну я про людей, да. Итак, друзья, у нас очень хорошее настроение. Сегодня четверг, мы перешли середину рабочей недели. Комфортно ли тебе девица в наушниках?
8: Прекрасно, отлично, Дима, звук сегодня чудесный. Что случилось?
7: Что значит?

0: 5-44-511-60-00.
1: Мамочка, смотри, мы собрали для тебя сюрприз.
2: Ого, подарочный набор, конфеты, косметика, даже новая кружка.
3: В «Три цены» вы найдете подарки на любой вкус. Подарочные наборы, сладости, косметику, аксессуары и посуду. Сделайте этот день особенным для мамы. «Три цены» с любовью к вам. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

Средства для стирки и пылесосы покупают на Емол. Капсулы Реми 14,99 за 100 капсул. Вертикальный беспроводной пылесос Evolution 279 рублей. Акция действует по 11 октября. Подробности по номеру 771 09 91 или на сайте emol.by.

0: Кооператив.
1: Знаешь, Джексон,
2: да, слушаю.
1: Я поймал себя на мысли, что на четвертый день существования нашего с тобой совместного дуэта я немножко пожалел,
2: что все-таки
1: это оказалось здесь. Потому что в моменты, я не знаю, или волнения, или особенно крупного подарка в ТикТоке, ты начинаешь вот это перебирать свою шикарнейшую гриву на голове. И у меня, естественно, вызывает это чувство белой, непревзойденной зависти.
2: Я ведь... Вот так, Дим, не завидую. Ну, видишь, у каждого баланс должен быть.
1: Дашь,
2: у меня много волос, у тебя мало.
1: Дашь, в чем баланс, объясни? У тебя много, у меня
2: ты
1: мало.
2: Ты громко говоришь, я тихо, потише, ну, не знаю.
1: Дашь подержаться за волосы?
2: На удачу.
1: Да, на
2: так,
1: удачу.
2: Дима, ну, гороскоп открываем.
1: Так я готов, ты же начинаешь.
2: Овен, ну, ты же у нас овен. Вот для
1: баран.
2: Тебя и для всех овнов.
1: Баран, да.
2: Итак, овны, сегодня, 8 октября, у вас накопилось много бытовых проблем. Дима, ну вот прими.
1: Видишь, порезанный пальчик.
2: Прими к сведению, вижу, кстати, реально порезанный.
1: Порезанный пальчик.
2: Не шутит.
1: Ну вот.
2: Накопилось, да, верю. Поэтому не стоит спешить, чтобы не совершить ошибок. Если сложно, то попросите помощи у домашних.
1: Ага.
2: Будьте откровеннее в общении, чаще знакомьтесь, говорят звезды. Поэтому, Дима...
1: За курицу мне тут Алекс Раф какую-то, я не знаю, что за курицу. Дело в том, что, как обычно говорят, с кем поведешься, того и не наберешься. Моя супруга, любимая моя, абсолютное кривое колесо. Ну, чтобы ты понимал. Ну, я имею в виду, в каком смысле? Ну, вообще, она не чувствует время, расстояние, она географический кретин.
2: Через годы, через расстояние. Вспомнилась песня.
1: Могишь. Так я порезался вчера об стиральную машину.
2: Об стиральную?
1: Да. Ты вниз под стиральную машину руки не суй. Это я вчера ее там двигал, равнял, нам вернули машинку стиральную, вот порезал палец.
2: Вот так.
1: Вымазал кошку и дверь. Ну, я имею в виду, потому что порезался. Тельцы, 8 октября. Придется строго следовать правилам или договоренностям, чтобы не попасть в неприятную ситуацию сегодня. Кто-то из близких людей, тельцы, может расстроить вас, не оправдать надежд, но на то они и близкие люди. Люди. Их любят просто так.
2: Вот
1: не за конфетку,
2: вот.
1: Не за надежды, а просто так.
2: Есть у меня тельцы знакомые, так что, если что, будьте готовы.
1: Не, мне кажется, у тебя вообще знакомый весь мир.
2: Так, близнецы.
1: Давай.
2: 8 октября настроение может быть ленивым, запас энергии низким, поэтому делайте перерывы, переключайте внимание на приятные мелочи. И смотрите на все происходящее с практической точки зрения. Близнецы, слышали? Пожалуйста.
1: Женя, а что для тебя приятная мелочь?
2: Приятная мелочь. Сегодня проснуться человеком, потому что я сегодня поспала. Чувствую себя хорошо.
1: Первый раз за полгода выспалась.
2: Да, это приятная мелочь. Приятная мелочь. Вот ты в хорошем настроении, когда бываешь, это приятная мелочь.
1: Откуда ты знаешь? Я еще ни разу не был.
2: Ну, или, по крайней мере, кажешься. Ладно.
1: Раки, 8 октября. Не бросайте начатое дело вообще, которое начали. Вскоре вы получите результаты, о которых давно мечтали. Если что-то не получается, проявляйте упорство, подойдите к проблеме с другой стороны. Я же говорю, с перепад-выпад.
2: Так.
1: Все, да, нормально. Вот. А тут вот, ну, чуть-чуть серьезности. Ребят, на самом деле результат – это опыт дитя ошибок трудных. Результат – это очень долгое копание траншеи. Отсюда и до горизонта.
2: Mm-hmm.
1: И не бывает быстрых результатов. Только в Инстаграме и в фильме «Человек с бульвара капуцинов». Вот там, когда Аня тоже не смотрела. Там, помнишь, такое, сделай как в кино, да? Вот тут они поцеловались, и сразу бэби. И говорит, ну, понимаешь, там, родная, это монтаж. Ну, сделай мне монтаж. Ты не смотрел это? Посмотри, «Человек с бульвара капуцинов». Классика кино.
2: Угу.
1: В глазах непонимание. Пытается выкрутиться, но не получилось.
2: Львы, есть вероятность получения тревожных известий. Поищите поддержки у близких, родных. И чтобы отвлечься от мрачных мыслей, львы, беритесь за сложные дела, где можете проявить свои деловые лучшие качества. Ну и уровень энергии у львов сегодня высокий. Львы, вся надежда на вас. Пока что как-то у всех до львов так себе.
1: Так себе. Ну хорошо. Скорпионы, 8 октября. В этот день полезно участвовать в дискуссиях, отстаивать свою точку зрения. Можно я в очередной раз перекрещусь?
2: Так.
1: Это честно, да? Все видят. Потому что когда Скорпион отстаивает свою точку зрения, это все. Это небо падает на землю и перемешивается с болотом. А вступать в споры Скорпионом по интересующим вопросам. Однако будьте сдержаны, не переходите границы. Но это вообще бесполезное предупреждение для Скорпионов. Вот как у тебя там Тельцы, так
2: ты
1: у меня
2: знаешь,
1: Скорпион.
2: Не знаю, у меня мама Скорпион. Я не понимаю.
1: Ой, беру свои слова обратно прямо. Она слушает, нет?
2: Есть и смотрит более и того, смотрит. Конечно.
1: Все, я взял свои слова обратно. Все, у вас отличная дочь. Все, хорошо.
2: Вот так вот все. Отлично. Девы. Так, подожди, нет, весы. Весы, немножко, Дима, ты перепрыгнул. Весы, чтобы поддерживать хорошее настроение, не сидите в четырех стенах. Сходите какое-нибудь интересное мероприятие, выставку, встретитесь с кем-нибудь интересным. Ну и, конечно же, прислушайтесь к советам людей и спрашивайте их мнение.
1: А что, опять не свою открыл?
2: Немножечко, но ничего страшного.
1: Так а где? А кого я должен
2: ты
1: сейчас?
2: Ты следующий будешь весы.
1: Я следующий?
2: Нет, подожди, ты я весы, весы, а ты дева.
1: Я деву мечтал?
2: Ага, да.
1: Капец какой-то.
2: Итак, еще весы мы не до конца. Мы не все сказали. Давай. Чужой опыт будет вам полезен, весы, и вечер проведите в интересном обществе. Ну, что-то вот очень слишком обобщенное сегодня.
1: Я тоже согласен. Дева, 8 октября. Тут все конкретно. Не отказывайте.
2: Так.
1: На этом все. Спасибо.
2: На этом точка.
1: Дева, не отказывайте в помощи. Поддержите тех, кто вас об этом просит. Также в этот день девам полезно взять на себя больше ответственности. Mm-hmm. Занять место лидера в коллективе, и вам, видимо, за это ничего не будет.
2: Вот я
1: так предполагаю, да.
2: Вот есть у нас девы сейчас с нами на связи. Подтвердите, девы самые душнилы из душнил, потому что вот бытует мнение, что душнилы — это девы. Ты исключение, может быть.
1: Я не хочу быть исключением, я хочу быть поводом для правил. Может, я на памятник рассчитываю? Откуда ты знаешь?
2: Ну, посмотрим. Так, стрельцы, в первой половине дня придется заниматься бытовыми вопросами, на работе решать рутинные задачи.
1: Да.
2: Не перенапрягайтесь так.
1: Да.
2: Это хорошо.
1: Конечно.
2: Чтобы сохранить работоспособность, стрельцам могут сделать выгодное предложение. Однако его следует хорошенечко обдумать. Стрельцы, принимаем во внимание.
1: Козероги, так. Это козы с рогами. Чем бы вы ни решили сегодня заниматься, ищите союз. Единомышленников, просить совета у близких. Работа в команде 8 октября будет для козерогов более эффективна и успешна. В команде всегда хорошо. Можно кому-то отдать лопату, пусть команда копает. А ты рядом сидишь, руководишь, красавчик.
2: Знак Водолея. День прекрасно подходит для знакомств, встреч и общения. Водолеи могут начать новые романтические отношения. Вот так. Вот и встретить людей, которые вдохновят на новое свершение. Ну и звезды говорят, не делитесь сегодня крупными идеями с окружающими
1: мелкими
2: планами.
1: Делитесь.
2: Да, мелкими можно, а большими нет.
1: Размер не имеет значения сегодня. Рыбы, уделите внимание знакомым и легким каким-то занятиям.
2: Ага.
1: Не начинайте сложных дел. Чтобы поднять настроение, больше общайтесь с приятелями, разговаривайте с незнакомыми людьми.
2: Вот так вот.
1: Ничего себе. Это можно так, да? Это вот можно идти по проспекту.
2: Да, ну, звезды сказали, что надо.
1: Иди сюда,
2: да.
1: Я рыба, я сейчас буду с тобой разговаривать. Это примерно так. Ребят, не пугайтесь, мы что обещали, а люди слушаются. Все, ребят, погнали дальше. Немножко заговорились мы с Женей, почти 8 минут в эфире. Дальше музыки много.
0: Душевное радио. Слушай, любимая.

0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни. Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Яркие артисты, яркая музыка, праздник без границ. Народное – это модно. Татьяна Куртукова, Прохор Шаляпин, Плута, Александр Амелев, группа «Балаган Лимитед» и другие артисты. Душевный фестиваль приглашает на концерт «Душа народная». 17 октября, Минск, дворец спорта. Билеты на Ticket.pro.
3: Генеральный партнер фестиваля – белорусский маркетплейс «Емол».
4: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29 624 10 57.

Пятому элементу 30 лет. Празднуем вместе. Только до 2 ноября. Аэрогриль «Браун» на 6 литров с 2 тенами и 20 режимами приготовления. Со скидкой 25%. Всего за 449 рублей. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент. 30 лет. Это только начало.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Светофор.
3: Я люблю конфеты с соком. Папа, чай и колбасу. Мама только о высоком. Ей креветки принесу. Положу я все в корзину. Нам для ужина набор. Сэкономить мне поможет мой любимый светофор.
2: Светофор.
4: Да, теперь во всех черные цены в каждом супермаркете и гипермаркете Евроопт. Только 9 и 10 октября. Конфеты шоколадные «Шевалье Дюваль», Бельгия. 8,99 за 195 грамм. Подробности на сайте europt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
5: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
6: Готовы вернуться туда, где музыка была настоящей, а танцы до последней песни. Здесь нельзя просто стоять и смотреть. Здесь

0: Ретро-дискотека Беларуси. Мы начинаем новый громкий сезон. Поехали! 24 октября. Могилев. Клуб на Дубровке. Не оставайтесь дома. Не смотрите потом видео других. Будьте с нами там.
1: Танцплощадка.
0: Доступные билеты закончатся очень быстро на Ticket.pro.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
1: Бодриссимо шоу, Бодриссимо шоу, Бодриссимо шоу, Бодриссимо шоу. Утро будет.
2: Мимикрия.
3: Сори.
2: Нет. Металлургия. Нет. Шизофрения. Не дай бог. О! Радиотерапия.
3: Не, ну интерпретация реально сказывается, и жена расстроена, и я тут на свою легендарную заставку наступил.
4: Бывает.
3: Вступил, можно сказать. Ребят, на всякий случай напоминаю, да, Бодриссимо шоу изменилось только в лучшую сторону, это я могу смело признать для всех. Здесь у нас появилась вот эта вот разносторонняя, разноплановая какая-то еще, разноцветочная
4: как
3: каждый день.
4: Меня сравнили со стаканом, многогранная.
3: Ты радуйся, радуй. Многогранно-стаканная. У нас Евгения Джексон Новик. Вот теперь она моя
4: соведущая. И Дмитрий Санкович Душнила.
3: Абсолютно. Душнил, душню и буду душнить. У нас сейчас никому не нужная рубрика под названием «Радиотерапия», в которую конкретно мы с Женей абсолютно свято верим. Это возможность помочь вам, как ответить на какой-то вопрос. Вы можете позвонить, я могу заткнуться, можете разговаривать с Женей. 8017-370-4570, только времени у нас не очень много, у нас остается минута 41.
4: Так.
3: То есть он тебя будет показывать 2 минутки 41 секунды.
4: Все, я поняла.
3: Да.
4: Так.
3: И на все про все, потому что, ну, и реклама, и музыка.
4: Позвоните нам, позвоните. Звонят!
3: Слушай, какая искренняя детская
4: радость. Просто никогда не звонили при мне.
3: А ты не боишься, что получишь по полной программе?
4: Боюсь.
3: Она пришла, пошла вон, я люблю Санковича. Не боишься вот этого? Нет? Ну, давай проверим. Давай. Алло, доброе утро.
5: Доброе утро.
4: Доброе утро.
3: Здорово.
4: Ой, вы настоящая.
3: Она настоящая. Как зовут?
5: Инна.
3: Инна, очень приятно. Инна, ну вы знаете, что такое рубрика «Радиотерапия», да?
5: Да, конечно, столько лет с вами.
4: Вау, прекрасно.
3: Столько лет, да, с нами, и 4 дня с Новик, понятно.
5: Да.
3: Давайте так, Инна, Женька будет говорить мне, когда... Ты не обижаешься на Женьку?
4: Нормально, давай.
3: Нормально? Она, Инна, скажи, пожалуйста, а как она с той стороны звучит? Вот Женька, Джексон, Евгения Новик, вот как вы ее воспринимаете? Вот какой эпитет ей больше подойдет?
5: Женька, да, потому что она такая веселенькая, задорненькая такая, симпатичная, в ТикТоке смотрю ее.
4: Ничего себе, вот так вот.
3: Почему все ее в ТикТоке? Когда меня начнут в ТикТоке смотреть?
4: Дима не завидует, так.
3: А, вырвалась, сори, не хотел. Инна, задавайте вопрос, на какой будем отвечать?
5: Так, у нас второй день чемпионата по плаванию идет у дочери. Вот хочу узнать, получится ли у нас доплыть до КМС или нет.
3: Ничего, а сколько дочери лет?
4: Серьезный вопрос.
5: 14.
3: 14 лет уже КМС по плаванию?
5: Ну, хотим, да.
3: Вот это да.
4: Мощь, конечно.
3: А можно я просто скажу «да», не перемешивая карты? Ну, давай пробовать, Инна.
4: Блин, у меня такие вопросы, честно, я не люблю.
3: Это еще слабенький.
4: Я не люблю. Ну, вот представьте, вот вы сейчас что-то услышали.
3: Давай, говори «стоп».
4: Ой. Вот теперь ответственность на мне, да?
3: Да,
4: когда я скажу
3: это
4: стоп.
3: Вообще фантаз. Есть стоп.
4: Раз, два, три, четыре, пять, стоп.
3: Стоп. Вытягиваю карту. Инна, ладно, ты, Инна, готова? Мы уже давно дружим.
5: Ай, ладно, как будет.
4: Дима, ты там постарайся, пожалуйста.
3: А что, оно как выпало?
4: Ну, как выпало.
3: Выпало. Показываю в ТикТок, это все равно слепая,
4: я не
3: видит.
4: Я не понимаю, что
3: да.
4: Там.
3: Инночка, да! Да! Да!
4: Нам нужны аплодисменты.
3: Аплодисменты, но это надо уши бейки брать, у меня нету. Держите, ура! Это вот стадион радуется. Как дочь зовут?
5: На Диана.
3: На Диане радуется. Ну, смотрите, преодоление препятствий, освобождение от ложных ожиданий, выход из неопределенности, то есть, ну, это вот волнение, да, вот это вот спортивное все, освобождение от страхов, ошибочных убеждений, риск какой-то столкнуться с какой-то неприятностью, реальностью, но в основном, по вашему вопросу, Инна, вообще однозначное «да», готовьте, а что надо?
4: Фух.
3: Слушай, ну, спортсмен, когда
4: можно
3: он...
4: выдохнуть.
3: Я один из раз выполнял КМС в своей жизни, это было туристско-прикладное многоборье, это очень радостно. Да, я умел когда-то лазать по веревкам и горам.
4: У меня глаза по 5 копеек, да. Так.
3: Инна, поздравляем!
5: Спасибо.
3: Диане успеха от нас. Пусть что гребет, как в последний раз, потому что на финише ее ждет КМС. Договорились, Инночка?
5: Обязательно.
3: Все, давай, пока-пока. Видишь как? Мы вселяем в людей надежду и КМСов. Мы идем в следующий музыкальный час.

0: 9 часов утра. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – сервис заказа лекарств «Аптека.бай». «Аптека.бай» – заказ лекарств онлайн. В аптеке по городам, там, где удобно вам, там, где удобно вам.
2: «Аптека.бай» – сервис заказа лекарств в аптеке вашего города.
0: Новости на «Душевном радио».
3: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Доброе утро. Президент накануне подписал указ, предусматривающий кадровые изменения в судебной системе. Назначены новые руководители ряда судов, продлены полномочия некоторых действующих председателей. Как сообщает Белт, судейский корпус пополнился 20 судьями, которые до этого работали в судебной системе, правоохранительных и налоговых органах, таможне, адвокатуре и банковской сфере. Какие изменения ждут белорусских туристов, планирующих поездку в Туркменистан? С 1 октября в этой стране действуют три новых типа виз – электронная, туристическая, бизнес-виза и гуманитарная виза. Основные изменения – отмена обязательного приглашения, сроки и стоимость оформления визы. Электронную визу можно получить в срок до 7 рабочих дней, срочную – за 3 дня, экспресс-визу – в течение суток. Стоимость услуги зависит от типа визы, от того, насколько быстро требуется ее выдать. Также с апреля регистрацию иностранцев в Туркменистане перевели в электронный формат. Столичные ГАИ рассказали, где сегодня работают камеры контроля скорости. Радары установлены на 11 участках. На проспектах Независимости, Дзержинского, Жукова, Пушкина, на Партизанском, на улицах Притыцкого, Ташкентской, Кижеватова, Радиальной, Маяковского и Намкат. Автоинспекторы просят водителей быть внимательными и не превышать скорость. Столичная «Динамо» сегодня проведет заключительный матч третьей домашней серии в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги. Противостоять подопечным Сергея Брылина будет СКА из Санкт-Петербурга. Из четырех предыдущих матчей на минском льду «Зубры» выиграли два. Армейцы на аналогичном отрезке игр также поделили победы и поражения. В таблице западной конференции «Динамо» с 13 очками занимает 8 место, отставая от СКА, который идет 5-м на 3 балла. В минувшем регулярном чемпионате команды играли между собой 6 раз. Зубрам удалось победить только однажды, причем на выезде. Первая в нынешнем сезоне встреча столичного клуба с питерскими армейцами стартует в Минск-арене в 19:10. Новость предоставлена билетным оператором Ticket.pro, спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на Ticket.pro. Мероприятие на любой вкус в нашей афише. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 6 копеек, евро 3,43, 10 юаней 4 рубля 58 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 58 копеек. По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, в основном без осадков. В Бресте плюс 23-25, в Гродно 20-22, в Гомеле 21-23, в Могилеве 19-21, в Витебске 16-18 тепла. В Минске без осадков и 19-21 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на «Душевном радио» «Бодриссимо» шоу с Дмитрием Санковичем и Евгением Новик.

0: Размер платежа имеет значение.
1: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
0: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
1: Рефинансирование недвижимости по ставке от 10,9% годовых.
0: Подробнее о программе «Трейдин» на Белинвестбанк.бай.
1: И по телефону 146.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.
3: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
4: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

Беларусь, всем привет! Это Татьяна Курпукова. 17 октября в Минске во Дворце спорта мы встретимся с вами на душевном фестивале. Обязательно буду вас ждать, поем с вами любимые песни, конечно же, будем танцевать и обмениваться самыми позитивными эмоциями.

0: Внимание! Утро продолжается. Ноги на ширине плеч, плечи по ширине дивана, диван по ширине квартиры, квартира по ширине души.
1: Понеслась.
2: Бодриссимо!
1: Шоу!
0: Будем больше улыбаться.
2: Бодриссимо! Шоу! Будем крепче обниматься.
3: Утро будет!
1: Ну, уже несется практически час. Уже тут все это дело несется. У нас Бодриссимо шоу. Евгения Джексон-Новик сегодня жжет.
4: Дмитрий Душнилов-Санкович.
1: Она выспалась сегодня. Я попал в такой просак в ТикТоке сейчас.
4: Так.
1: Мне парень говорит, ну, я тут спросил, кто нас слушает вот через ТикТок, душевное радио. Тут Казань, Москва,
4: так.
1: Ну, Гомель, понятно, разминает ноги, тут Серега пишет, да? И мне тут написал парень, так, Нави, это Москва. Подожди, вот, Кортель, его зовут город Ковров.
4: Ковров?
1: Да, с маленькой буквы. Я сразу подумал, что это город Витебск. Ну, у нас же витебские город ковры, Ковров. Да, вот это все. Это точно так, знаешь, город Белазов, да, это Жодина и так далее. Но оказывается, Краснодар, вон, Совушка нас с тобой слушает через Краснодар.
4: Так, Ростов-на-Дону у меня.
1: Привет, ну, это у тебя. Ну, видите, я не успел отойти попить кофе, а уже у нее Ростов-на-Дону. Мы утренняя пара радиозависимых людей. Это Бодриссимо шоу. Мы с Евгением. Двигаемся вперед. Как у вас настроение? Мы надеемся, что...

0: неприятно. Я знаю, я отдаю себе отчет, но не могу ничего с этого поделать.
1: Мы сейчас перейдем на правильный тон такой, да, то, что все любят. Женя.
0: Так.
1: Джексон Новик.
0: Да.
1: Нагруби мне.
0: Ну, в 6 утра, пожалуйста. Можете мне позвонить.
1: Меня в 6 утра к тебе жена не пустит. Вот. Понимаешь? Ну, я бы с удовольствием. Я любитель новых ощущений и нового всего.
0: Но я,
1: да,
0: не рекомендую. Не рекомендую.
1: Ну, ты не производишь впечатление, я тебе честно скажу. Ты производишь впечатление...
0: Впечатление
1: вот,
0: обманчиво.
1: Да, смеси пугливой белки, Чиполлино и брутальной женщины.
0: Ну, это в рамках студии душевного радио.
1: То есть ты лицемеришь, я правильно понимаю?
0: Ну, что значит лицемерю?
1: Ну, ты в маске.
0: Ну, можно и так назвать. Фу. Это одна из моих личностей.
1: О,
0: у меня их несколько, понимаешь?
1: А у нее мозаичное расстроение личности, срочно психиатра в студии. Ребят, мы...
0: Психиатр, кстати, у меня сейчас находится.
1: А где мой психиатр? Алло, почему я без психиатра работаю вообще?
2: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. 24 октября. Минск-арена. Мировое шоу саундтреков «Cinema Medley 2». Для детей старше 6 лет. ГУ «Минск-концерт». Телефон +3 751 732 735 84. Билеты на imperialorchestra.бай.
3: АМИ. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Подарите тепло самому близкому человеку. Только по 20 октября в ювелирной сети «Славия». Скидка 12% по промокоду «Мама». Подробности на «Славия.бай» и по телефону +375 44 511 60 00.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Что на ужин?
1: Пюре, котлетки, петруха сегодня будут.
0: Что на ужин?
1: Митболы, петруха с булгуром, суперфьюжн.
0: Без лишних хлопот, без долгой готовки, вкусно и сочно в любой обстановке. Петруха всегда кстати.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: Подриссимо шоу, Подриссимо шоу, Подриссимо шоу. Утро будет. Утка Fast News.
1: Утка Fast
2: News.
1: News, да. Вот привет, такой это наши фирменные с Евгенией новости. Женя начинает. Девушки, дети, обделенные судьбой вперед.
2: Вот это вот так. Ой, ну спасибо. Слушайте, новость. Я просто когда увидела и подумала, что я могла бы быть вот вместо этого человека. Турист, вот сразу.
1: Я сразу вспоминаю, опять же, неведомый тебе фильм.
2: Так, ну давай.
1: «Бриллиантовая рука».
2: Ой, ну...
1: Не помнишь,
2: помоги,
1: да?
2: Помоги мне!
1: Она только песню
2: помоги
1: помнит.
2: Помоги
1: смысл...
2: мне!
1: Да, так там вот стоит Никулин, когда там упал, говорит, слушайте, ребят, на его месте должен был быть я. Напьешься будешь. Давайте грузить.
2: Да.
1: Это вот примерно то же самое у тебя?
2: Примерно.
1: Давай.
2: Короче, человек увидел паука и, пытаясь его прогнать, поджег бумагу и сжег дом.
1: Это девушка была?
2: Это был мужчина. У меня просто в детстве была похожая история.
1: Ты сожгла паука вместе с дачей?
2: Я просто, нет? Знаешь, у меня был такой какой-то фетиш. Во-первых, была зима, я сломала руку. Это был 9, наверное, класс. Вот мама сейчас услышит и узнает правду.
1: Давай. А
2: что
1: вот
2: произошло?
1: Это я люблю.
2: Я была дома одна, у меня был гипс на левой руке, и я просто любила пожечь бумажечки. Ну, не знаю, вот мне нравилось посмотреть огонь. И потом это вышло из-под контроля, бумага сильно разожглась,
1: так.
2: И я одной рукой, пытаясь держать тарелку, где же вот пожар уже появился, и мне вот самая какая-то глупая идея появилась, это вынести на балкон.
1: Правильно.
2: Но были шторы.
1: Так.
2: И нужно было как-то преодолеть одной рукой шторы, зажженную бумагу, и, короче, бумага упала на пол, прожгла на ковре небольшую дырочку.
1: Не приходи домой сегодня, мама слышит.
2: Мама спрашивала, Женя, что случилось? У меня был шок просто в моменте, потому что рука, я не могу ее ничего сделать. Одной рукой, короче, все жжется. Короче, 45-летний турист.
1: Избавлялся от паука.
2: Да, увидел паука в ванной, все происходило на Бали, да. Поджег лист бумаги, решил таким образом его отпугнуть. После того, как лист бумаги сгорел, мужчина ушел и подумал, что на этом все. Но пепел подхватил ветер. На крышу это все попало.
1: Знакомо.
2: И все сожглось. Ущерб примерно 116, если переводить в доллары, тысяч долларов.
1: И плюс вот паук.
2: Такая история.
1: Паука-то прогнал хоть? А в это время...
2: История умалчивает продолжение.
1: Знаете, горит дома паук с попкорном. Знаете, на соседнем камне сидит красавчик.
2: Блин, это
1: да?
2: Конечно.
1: Что?
2: Дима, ты боишься пауков?
1: Я вообще никого не боюсь.
2: Почему мы, девочки, боимся? Объясни.
1: А это у вас какая-то, я не знаю, защитная...
2: Это врожденное что-то.
1: Да, защитное что-то по умолчанию. Каких-то,
2: я боюсь
1: как телефон.
2: Да.
1: Что? Знаете, как классно ползает? Знаете, как по голове, знаешь, как в волосах путается мохнатыми лапками.
2: Не надо, да.
1: Вот смотри, реально у нее прям глазки зажглись. Я тоже про девушек. Слушай, у тебя есть права? Я просто не знаю.
2: Водительские?
1: Ну, не на жизнь вообще. Да, водительские.
2: Минус нету пока.
1: Нету?
2: Что, да. Отрицаем наличие прав.
1: Невозможно, да? Ну, понятно. Девочки оригинальные во всем.
2: Так.
1: Я сейчас расскажу. Утро у этой мамы семейства начиналось, как обычно. Ей нужно было отвезти сына в школу, затем ехать на работу. Ну, сесть за рулем.
2: Так.
1: Ну, это мама, да? Но жительница Джохор-Бару, Малайзия, с неудовольствием заметила, что в ее машине перегорела лампочка левого поворотника.
2: Так.
1: А, у тебя прав нет. Ты,
2: ну, я знаю,
1: ты
2: что такое лампочки поворотника.
1: Ну, то есть не мигает поворот, когда надо повернуть налево.
2: Да.
1: Или направо. А лучше направо. Было 7 часов утра, ну и такая повествовательная история. Так что автомастерские еще не открылись, поэтому дама решила отправиться в поездку без поворотника и по дороге найти мастера. Ну, в принципе, логично, да? Вот только героиня этой истории всегда злится на водителей, которые поворачивают без сигнала, и ей так хочется крикнуть: «Вы вообще умеете пользоваться поворотниками? Или купили автомобиль без них?» Такая дама, понимаешь? Понимаешь, что в этот день она сама рисковала попасть под такой же, ну, хейт там, или как это все называется.
2: Так.
1: Женщина приклеила к своей машине записку, сообщив другим участникам дорожного движения о том, что поворотник сломан. И не стоит ее ругать.
2: Ну, молодец.
1: Она уже едет чинить неисправность. Ну, прикольно. Вот я бы никогда не додумался бы. Я бы,
2: потому что женщины более изобретательны.
1: Да.
2: Извините.
1: Да.
2: Да.
1: Может быть. А изобрести просто открыть, опустить стекло, и как тот, кто ездит на мотоцикле, там на мопеде, у кого нет поворотника, показывать рукой, что ты поворачиваешь.
2: Это слишком сложно.
1: Как мы их всех любим. Так, и в качестве лайфхака я хочу ответить на одно сообщение. Эдуард Эдкорн написал в Телеграме в преддверии танцплощадок. Дмитрий, здравствуйте, я вам сейчас что-то скажу, только не обижайтесь, да, Эдуард, вообще. Более того, я даже прямой эфир это читаю. Ходим постоянно на танцплощадку, большой компании, все супер, но есть одно но. Вы сами говорили, что у вас треков на несколько дней музыки, нон-стоп, но процентов 30 музыки постоянно повторяется.
2: Так.
1: А некоторые хиты так и остаются на вашей флешке, можно как-то учесть и заменить, допустим, кислотного диджея на Черникову.
2: Так.
1: Или Ветлицкую. Так. У них есть прекрасные хиты, это я просто для примера, спасибо. Эдуард, отвечаю вам и Ирине. Тоже отвечаю. Ребят, смотрите, невозможно оставить танцплощадку без таких хитов, как «Кислотный диджей», «Седая ночь». Да, и так далее.
2: Золотую базу.
1: Понимаете, я уже пробовал. И это было все абсолютно провально. Я реально провалил. Ну, так, площадки были поменьше. Вот, потому что, еще раз повторюсь, танцплощадка – это не про музыку. Танцплощадка – это про ощущения. Танцплощадка – это единое вот братство того времени. Танцплощадка – это про треки, которые внутри вызывают уникальные воспоминания. Первая девочка, до которой ты дотронулся. Первый свой стиль, когда ты вообще переступил через свою подростковую стеснительность и вышел на танцпол. Ребят, поэтому, ну, где-то претензии, да, основательные, но я считаю, что 30% музыки в каждой программе, которая повторяется, это не так много. И у меня есть такое понятие, как хиты абсолютного напряжения. Mm-hmm. Вот этот вот хит, когда его включаешь, ничего объяснять не нужно. Не нужно он просто взрывает сам по себе с одного единственного аккорда. Вот, и поэтому, ну, ваше, понимаю, я уже говорил, да, о том, что проект, ну, уже имеет историю. Вот, чем-либо заменить эти хиты, ну, я вам честно говорю, вам, ну, может, стоит пойти там билет сдать, я не знаю. А, все равно эти 30% золотых хитов, они будут повторяться из программы в программу. Но, может быть, в другой последовательности, в чем-то еще. Я не имею права оставлять тех людей, которые любят проект. И плюс, а что делать с людьми, которые впервые...
2: Ну, да, кстати,
1: вот
2: да.
1: Впервые приходят на танцплощадку, а таких в Гомеле очень много всегда, почти половина зала. Вот как с ними быть? Им объяснять, что я не поставил кислотного диджея, потому что Ирине и Эдуарду...
2: Убедили, пишут, Дима.
1: Не понравилось. Поэтому, ребят, ну, я честный человек, искренне, я всех вас очень люблю, я говорю как есть. Нет, золотой пул хитов будет повторяться на танцплощадке всегда. И я считаю, что именно мы хранители этой удивительной музыки. Практически единственный. Спасибо, перекрестился.
3: Реклама. Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» – это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» – 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Если дача, то шашлык. Если радио, то душевное.

Эйпс! Карамелька! Да-да, ты! Слышал, что в Вилбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Вилбет! Залетай в сахарный шторм и залипай! Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.

0: Да, теперь во всех. Черные цены в каждом супермаркете и гипермаркете Евроопт. Только 9 и 10 октября. Капсулы для стирки Eclipse 7,99 за 12 штук. Подробности на сайте Евроопт.бай и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
1: Готовы вернуться туда, где музыка была настоящая?

0: Продиджи. Танцплощадка душевного радио. Самая масштабная ретро-дискотека Беларуси. Мы начинаем новый громкий сезон. Поехали! 24 октября. Могилев. Клуб на Дубровке. Не оставайтесь дома. Не смотрите потом видео других. Будьте с нами там.
1: Танцплощадка.
0: Доступные билеты закончатся очень быстро на Ticket.pro.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.
3: Алиса, включи душевное радио.
4: Включаю душевное радио.
5: Душевное

0: Реклама.
1: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Гомель. Олимпийская, 15Б. Подробности на «Бутик Авто Бай».
2: Новый сезон на душевном радио. Душевном радио.
3: Патриссимо шоу. Патриссимо шоу.
4: Здесь такие. Ну, давайте еще раз напоминаем. У нас новый сезон на волне душевного радио и Бодриссимо шоу в прекрасном просто обновлении. Не скрою, когда произошло очередное покидание меня и оставление меня в одиночестве, я, безусловно, расстроился. Ну, понятно.
5: А я...
4: Ты, тебе понравилось, да?
5: Очень понравилось,
4: как я откомментил твою песню. Причем я не готовился. Это вот на ходу. Это просто...
5: Браво,
4: это мгновенная импровизация была. Вот, и я очень ждал, ну что, ну как, мне тут пророчили, каких-то искали. И тут раз Евгения мне под тапки попалась. Да. Я говорю, слушай, ну пойдем, давай, вон вместе. Говорит, ну как, вы же легенда, вы же меня бить будете. Я говорю, буду, но этого все равно никто видеть не будет. Поэтому с огромным удовольствием для тех, кто впервые с нами. Ребята, представляю, Евгения Джексон Новикова. Полноценная вообще зажигалочка Бодриссимо шоу душевного радио в новом сезоне.
5: Соответственно, человек, которого представлять не надо, но мы
4: вообще не
5: представим.
4: Надо.
5: Дмитрий Душнило Санкович, напомним, аплодисменты, пожалуйста. Дима, ну не то. Аплодисменты хочу.
4: Подожди, давай еще раз, представляй. Ну, представляй
5: Дмитрий
4: меня.
5: Дмитрий Душнило Санкович. Ну не то,
4: Ребят, мы совместно... Мы начали с ней совместное ведение родинного хозяйства. Валерий написал: «Доброе утро, слушаю вас. И, блин, совместный первый и каждый новый блин у вас совсем не комом. Хорошего настроения вам, успехов, Валерий». Сейчас Евгения, смертельный номер, Евгения Джексон Новик сейчас изобразит таркана специально для вас. Давай, ну вот это вот. Поцелуй его!
5: Валерий, вам... Воздушный поцелуй.
4: Ладно, Валера, она не умеет, малая еще. Это не мое. Это от Евгении. Ребят, мы идем в следующий музыкальный час. Нам очень хочется с вами пообщаться. У нас сегодня четверг. Соответственно, мы по четвергам.
5: Кофе
4: у нас...
5: с корицей.
4: Вот так. Так, не попало.
5: Не попало.
4: Пролетом.
5: Хорошо.
4: Мы с Евгением очень хотим окунуться в офисную атмосферу, где слушают волну душевного радио. Глядите. Давайте сюда к нам, в Телеграм, душевное радиочат. Присылайте именно вот, ну, какие-то приветы или что-то еще. Именно из компании и с рабочих мест, где в данный момент работают под волну душевного радио. Я буду, знаете, вас знакомить с Евгением. Это помните, как это? Алиса, знакомься, это Пудинг. Пудинг, знакомься, это Алиса. Вот примеры такие. Будет сегодня торжественный ввод Новик в вашу
5: прекрасная
4: компанию.
5: Прекрасная идея.
4: Давайте попробуем.
5: Ждем ваше сообщение.
4: Где вы слушаете душевное радио на рабочем месте? Пишите.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: У каждой семьи свои маленькие радости и большие мечты. Путешествия, уютный дом, образование для детей, долгожданная покупка. А еще дни, когда можно просто быть вместе. Белагропромбанк – специальный партнер душевного фестиваля. Мы рядом в повседневных делах и важных планах.
1: Белагропромбанк.
0: Банк родной для каждого.
2: Душевная радость.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Доброе утро. Президент Александр Лукашенко сегодня совершит рабочий визит в Туркменистан, где примет участие в заседании Совета глав государств СНГ. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Главы государств обсудят взаимодействие в рамках Содружества независимых государств, которому в нынешнем году исполняется 35 лет. Александр Лукашенко в своем выступлении на заседании выскажет позицию белорусской стороны по актуальным темам деятельности СНГ в повестке дня в общей сложности более полутора десятков вопросов. Очередной 14-й форум городов-побратимов Беларуси и России состоится завтра в Бобруйске. Главные темы – экономическая кооперация, реализация социальных и туристических проектов. Кроме того, состоится молодежная встреча представителей городов-побратимов двух стран. Участники также посетят учреждения, предприятия города, пройдут пленарные заседания и заседания тематических секций. Итогом станет подписание новых соглашений между белорусскими и российскими городами. Как работает маркетплейс от Белпочты, рассказала руководитель предприятия Светлана Юркевич. По ее словам, около 60% продукции, представленной онлайн, составляют товары белорусских производителей предприятия «Беллегпрома» и изготовителей бытовой техники. При этом цена на площадке одинаковая как для жителей столицы, так и отдаленных населенных пунктов. Она указывается на маркетплейсе и не меняется. На площадку ежедневно заходят по 3-4 продавца каждый день. Там уже более 500 продавцов, более 38 тысяч карточек. Купленную за $30 картину продали за $1 350 000. Полотно с 10 морскими ракушками обнаружили этим летом на распродаже имущества в США, в Мичигане. Коллекционер заметил подписи автора и решил выяснить происхождение работы. Оказалось, это полотно написано американской художницей-сюрреалисткой более 70 лет назад. Когда-то художница отдала картину врачу в качестве платы за медицинские услуги, после чего она передавалась по наследству. Подлинность работы подтвердили в том числе благодаря газетные вырезки 1952 года. К новостям компании. Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь приглашает на горячий и сытный обед. Суп – второй напиток. Все, что нужно для хорошего обеденного перерыва. Ждем вас по адресу улица Октябрьская, 5, по будням с 12 до 16. Суши 40 штук всего за 28 рублей на сливки бай. А еще пицца, шашлыки, пончики. Все со скидкой 50%. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 6 копеек. Евро 3 рубля 43 копейки. 10 юаней 4 рубля 58 копеек. 100 российских рублей 3 рубля 58 копеек.
0: Погода на душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, в основном без осадков. В Бресте плюс 23-25, в Гродно 20-22, в Гомеле 21-23, в Могилеве 19-21, в Витебске 16-18 тепла. В Минске без осадков и 19-21 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на душевном радио «Бодрисимо-шоу» с Дмитрием Санковичем и Евгением Новиком.

0: Реклама. Что бывает, когда звезды шансона встречаются в одном концерте? Правильно, концерт «Звездный шансон». Александр Малинин, Ярослав Сумишевский, Вика Цыганова, Евгений Кемеровский, Юрий Кузнецов-Таежный, Виктория Олешко, Мафик и другие любимые артисты. Душевный фестиваль «Концерт «Звездный шансон». 16 октября, Минск, Дворец спорта, билеты на Ticket.pro.
1: Генеральный партнер фестиваля – белорусский маркетплейс «Емол».
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
4: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
5: Ненаказуемо.
6: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало

на зеленом сукне. Нет уныния больше в любимой стране. Хватит, граждане, ныне прозябать в тишине. Бодрись, Симашоу, на душе!

0: Слушай, несмотря на то, что ты так очень правильно где-то на меня наезжаешь, я с этим абсолютно спокойно
1: это
0: мирюсь.
1: Это мне сейчас?
0: Конечно, тебе. А я, между прочим...
1: Вот скажите, я наезжала на Диму?
0: Не раз.
1: Ну?
0: На мне даже остались следы от твоего протектора. И я могу сказать только одно.
1: Так.
0: У меня тоже есть воображение, между прочим.
1: Так.
0: Да. И вот да. Я сейчас прослушал вот эту вот заставку. Легко сверлятся детали. Я представляю тебе такую вот стройненькую, испуганную, так. С большим вот этим красным Рексфед, как называется, пионом.
1: Так.
0: Вот какого-то такого громадного, брутального станка, который вытачивает, не знаю, коленвал для самого крупного белаза. И мне кажется, это было бы настолько органично, классно и клево.
1: Артхаусное кино, Дима. Еще тебя все,
0: а что ты ругаешься все время?
1: А ты не хотел себя воплотить в роли режиссера?
0: Нет, режиссера я не хотел, но я снялся в каком-то сериале, ну там эпизодически.
1: Правда, что ли?
0: Да, меня выгнали оттуда с треском, потому что, несмотря, я ж радиодиджей, я все на импровизации. Я наимпровизировал там такого мимо роли.
1: Не любишь ты учить, короче, сценарии.
0: Я, так самое интересное, я учил 5 часов. Там было 3 строчки, я так и не смог его выучить. Включилась камера, я все забыл, и в итоге мне посадили суфлера, ну, видимо, из уважения к моему возрасту.
1: Так.
0: И он мне там подсказывал, я еще слышу плохо, потому что радиодиджей. Ну, кое-как.
1: Подскажи, где тебе искать или не искать.
0: Понятия не имею. Да вообще, какой сериал там. Ну, больше меня не приглашали. Видимо, я произвел очень хорошее впечатление.
1: Так, может, снимать надо. Видишь, у тебя какие фантазии.
0: Нет, меня уже не снимают.
1: Цех, станок, роза и сверление.
0: Да, Женечка, меня уже не снимают. Мне уже 54. Я уже бесполезен абсолютно.
1: Пригласите Диму в кино. Это был намек.
0: Нет,

0: просто. Это, видимо, когда у нее настроение плохое. Это ее папка, мы тут у нее крадем. Ребята, мы в этом музыкальном часе, мы с Женей приходим на ваши рабочие места. Вы обозначаетесь у нас в Телеграме, душевный радиочат. Где же утро проходит под звуки конкретно волны душевного радио? Может, с какими-нибудь фоточками?
1: Да.
0: Да, Женя
1: уже... Фотопривет от Димона.
0: Заинтересовалась уже, скоро вернемся.
2: Не пропустите яркое событие этой осени. 19 ноября певица Слава выступит с большим сольным концертом во Дворце Республики. Билеты в продаже на сайте билетного оператора и в кассах Дворца Республики.
3: Организатор — Государственное учреждение Дворец Республики. Октябрьская площадь, 1-1.
4: 16+.
2: При поддержке душевного радио.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
6: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.

0: Кофе и ноутбуки покупают на Емол. Кофе молотый Долмайер 28,69 за 500 грамм. Ноутбук Мейбенбен 2347 рублей. Акция действует по 11 октября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.
1: Душевное радио. Слушай свое.

Две судьбы, две страсти. Главное культурное событие осени. Премиальный спектакль «Две Анны» на главной сцене страны. 6 ноября. Звезды балета Большого театра России на сцене Большого. Позвольте себе совершенство. Билеты в продаже. Организатор Большой театр Беларуси. УНП 191 081 322. Для зрителей старше 12 лет. При поддержке Душевного радио.

0: Слушай, ну ты как-то влияешь вот на все происходящее вокруг. Никогда так быстро на сайте не размещали девушку для того, чтобы предъявить ее всему нашему сообществу. Ребят, заходите на сайт душевнорадио.бивай. Мы там с Женей вдвоем уже в Бодрисимышу. Да, и, ну, единственное, что греет мою потрепанную душу,
1: так,
0: моя корона больше, чем у тебя.
1: Вообще-то это пена из-под кофе, так что...
0: Это, ну вот видите, как пена под кофе. Ну хорошо, да. Значит, мне кофе больше вылили на голову. Голова больше. Ребят, мы окунаемся в ваши рабочие будни именно по четвергам с 10 до 11. Мы вот такое. Слушаю в цеху сборки, ну я вначале прочел мед оборудование, но потом подумал, что у меда, наверное, нет оборудования. Это вот тебе намек, Женька, что мы с тобой звучим, что психиатры нам аплодируют. И, Димон, если что, мы с тобой, Дим, да, ее вот в ту коробку положим, которая у тебя за спиной.
1: Ой,
0: там, да?
1: Димон, вам большой привет. Наталья слушает нас из канцелярии школы.
0: Я всегда думал, что канцелярия школы это вот особый такой, ну как сказать... место, где стоят коробочки со скрепками и кнопками,
1: так.
0: И там вся канцелярия. Ну, и вот ты, ты приходишь такой, да, во втором классе, дайте мне, пожалуйста, вот эту вот скрепку.
1: А что там находится, Дима?
0: В канцелярии? Канцеляристы. И Наталья, вот канцелярка.
1: Да.
0: Где? Мне кажется, знаешь, какая... Наташа, а где ты, где тебя в школе найти? В канцелярке.
1: Это же
0: так же, наверное, звучит. Наташа, привет вам огромный. Но на самом деле, да, там все документы, там все приказы и так далее. Вот если в отпуск, тебе надо будет в школе пойти.
1: Человек знает, где все находится.
0: Я учитель физкультуры по образованию, поэтому в школе... О, видите, очередное открытие, глаза округлились.
1: Пап-пап! Вот звук здесь можно пустить. Пап-пап-пам!
0: Да. Так, далее, Екатерина Шкрет. Доброго утра из Брестского областного онкодиспансера. Ну, такое не очень веселое, конечно, место. Но, мне кажется, если там звучит волна душевного радио, вот этот веселый смех чаечкой, можешь продемонстрировать?
1: Ну, вот специально, когда ты бросишь, рассмеши меня.
0: Женечка, чаечкой, пожалуйста. Вот! Катя, подводите к радиоприемнику, пусть вашим пациентам
1: поднимается
0: будет...
1: Да,
0: поднимается мед. Рабочее место рулит.
1: Так, Серега нас слушает из... на рабочем месте в машине.
0: Сергей,
1: Гомель рулит рабочее
0: рулит,
1: место.
0: Не?
1: Рулит.
0: Рулит, извини. Рулит. А я, представляете, 80 лет говорил, рулит.
1: Серега, куда вы сегодня рулите, рассказываете?
0: Видите, она пытается скрыть, что интереса вообще никакого не вызвало, потому что вы за рулем «Газели». Если бы там был «Порше» какой-нибудь, она бы отреагировала точно по-другому. Сережа, привет вам огромный. Все, 3 минуты вылетело. Еще. Где вы слушаете «Душевное радио»?
2: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29 624 10 57.

«Пятому элементу» 30 лет. Празднуем вместе. Только до 2 ноября. Беспроводной вертикальный пылесос Dreamy H12 Dual Flex Reach для влажной и сухой уборки со скидкой и оплатой частями на 12 месяцев. Всего от 140 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. «Пятый элемент». 30 лет – это только начало. Barbra Streisand.

0: горячее предложение в 3 цены по 20 октября. Шоколад молочный Неллино Макс клубничный чизкейк 12,99 за 270 грамм. Зубная паста Аквафреш освежающий мятная 3,89 за 125 миллилитров. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300. 3 цены.
1: Черные цены стали ближе. Теперь во всех супермаркетах и гипермаркетах Евроопт. Только 9 и 10 октября. Кока-кола, классик и без сахара. 4,29 за 2 литра. Подробности на сайте Евроопт.бай и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
2: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Тюль всего за 10 рублей. Ами.
0: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Светофор.
4: Я люблю конфеты с соком. Папа, чай и колбасу. Мама только о высоком. Ей креветки принесу. Положу я все в корзину. Нам для ужина набор. Сэкономить мне поможет мой любимый светофор.
3: Светофор.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
6: Душевное радио. Слушай сам.

0: шоу, да, здесь, смотрите, вы шоу уже вот на пару. Мы, и вроде и нормально, и нормально. Слушайте, столько всего интересного, а времени так мало, а всех же хочется обнять.
1: Да, как много классных приветов.
0: Конечно, груди прижать, но уже не к своей. Да, и вот это вот все, но времени катастрофически не хватает. Жень, посмотри, вот прислал какие фотки, Буничи Motorhead Workshop. Там прям есть ретро-гараж Могилев.
1: Так.
0: Вот что это за автомобиль? Ты видишь фотографии? Ну вот после Гомель рулит, где ты газель.
1: Да.
0: Значит, пропустил.
1: Ноль идей. Я не знаю.
0: Не знаешь, что это за?
1: Ну, автобус. Подожди,
0: где? Какой
1: нет,
0: автобус?
1: Не туда смотрю.
0: Не туда смотришь.
1: Гараж Могилев. Блин, не знаю.
0: Не знаешь, что это за автомобиль?
1: Ну, Жигули нет.
0: Это? Значит, Буйничи Motorhead Workshop. Беда, да? Вы слушаете, вот кого я взял, так
1: запорожец
0: сказать... Запорожец! Аж запрыгала в кресле. Это не просто запорожец.
1: Так.
0: Это ушастый запорожец.
1: Ушастый?
0: Ты не представляешь,
1: а
0: что это
1: где?
0: А запорожец, машина класс, ты знаешь такая? Он выдает 100 км в час.
1: Так.
0: Не слышал такую песню, Богдан Титомир тоже мимо нее прошел. Женька, я тебя обожаю. Идем дальше, за рулем автобуса, привет!
1: Федор!
0: Да, Александра Райбо, Нуаге де Брис, производство свадебных вечерних платьев Минс, создаем красоту под душевное радио. Ну, рано или поздно, Саня, я все равно за руку его к вам приведу.
1: Вам сердечки шлем.
0: Да, вот это, Вена, Австрия, вместе с душевным радио.
1: Душевным, привет,
0: Вене. Да, спасибо, по дороге к маме, тортик везу, полет нормальный, контролеров в автобусе нет. Дина, ну вы такая же, как и я.
1: Да как в анекдоте, вы сегодня какой заяц?
0: Ну-ка, расскажи, я не знаю. Я какой заяц?
1: Ну, это какой-то мем был, что водитель повесил такую табличку с чувством юмора. А вы сегодня какой заяц? Нет, это было у Задорнова. У Задорнова, все, вспомнил.
0: Путаемся в показаниях, ну, на то, на... А ты, ну, вот ты местами блондинка.
1: Ну, я знаю.
0: На голове. Ты, вот, это, ты кто вообще, ну, в натуре?
1: Кто в натуре?
0: Ну, в натуре ты кто? Блондинка, брюнетка? Кто-то?
1: Ну, визуально брюнетка, в душе блондинка.
0: Ай, вот врешь, ты не блондинка, ты слишком жесткая для блондинки. Блондинка — это кузнечик такой, ля-ля-ля, ля-ля-ля, дайте мне сюда рубля. Вот это вот, понимаешь, вот это блондинка. Ты на это вообще не похож.
1: Блондинки разные, Дима.
0: Да, блондинки бывают разные, белые, широкие.
1: А ты брюнет или блондин? Вот мы как бы сейчас только можем гадать.
0: Я седок.
1: Я седок,
0: да, уже. Ребят, спасибо большое. Ну, все не успеем. Борисовский комбинат хлебопродуктов, привет. Столярный цех Борисов, здравствуйте. КЗТШ Жодина, я не знаю, что такое. Но звучит очень грозно,
1: очень,
0: привет.
1: Да.
0: Людмила Милая, Милая, видимо, Милая, да, правильно, ударение. Слушает
1: Сергей.
0: Автобус 75-го маршрута, Минск. Смотрите, девушка
1: Сергей
0: зовут.
1: Из Подлогойска, Заславль, 30 тонн песка.
0: Да,
1: и всегда в дороге звучит душевно.
0: Под душевное радио, все, прикольно. Кинь автомобиль какой, вот это да.
1: Не спрашивай, что это за...
0: Беларусь, любимые диджеи, привет. В кабине грузовика Франция, транзитом Испания, Германия.
1: Воу!
0: Гамбург, Германия за рулем. С душевным радио она воспряла. Ну и вот она, интрига, которую я обещал. Ребят, надо закончить песней, это музыкальный час. У меня вот две из них стоит.
1: Так.
0: Одна из них — «Сливки», самая лучшая на земле.
1: Так.
0: А вторая — Лариса Черникова, «Я люблю тебя, Дима». Вот дилемма, понимаете? Надо либо одну, либо вторую. Две не помещается. Давайте так. Вот у нас есть Телеграм. Если прилетит 3Е, это значит, ставим сливки, типа у нас Новик самая лучшая на земле. Если прилетит 3D подряд, у нас Телеграм, душевное радиочат, мы поставим сложную для меня всегда песню, так как я человек скромный, хотя не поверишь. Лариса Черникова, «Я люблю тебя, Дима». На старт, внимание, марш. Либо 3Е подряд, либо...
1: Быстренько, быстренько, общение ждем.
0: Смотри, Д.
1: Ну, естественно.
0: Е.
1: Это же не... Можно даже без голосования.
0: А? Ира, Е, Дима, Е, Е, Катя, Е. Ну, все, понимаешь. Позвал на свою голову, любит больше, чем меня. Все, ребят, на этом. Это было Бодрисимо шоу. Евгения Джексон Новик.
1: Дмитрий Душнилов-Санкович.
0: До завтра.
2: Бодрисимо шоу. Бодрисимо шоу. Бодрисимо шоу. Утро будет.
3: У каждой семьи свои маленькие радости и большие мечты. Путешествия, уютный дом, образование для детей, долгожданная покупка. А еще дни, когда можно просто быть вместе. Белагропромбанк – специальный партнер душевного фестиваля. Мы рядом в повседневных делах и важных планах.
4: Белагропромбанк.
3: Банк родной для каждого.

0: Слушайте душевное радио.
1: Партнер выпуска новостей – сервис заказа лекарств «Аптека.бай».
2: У меня 90-60-90.
3: Зато у меня 120/80.
4: Тонометр ProLife PX7 Premium. Для анализа артериального давления, пульса и выявления нарушений сердечного ритма. Удобен в применении. Оснащен технологиями с использованием искусственного интеллекта, значительно повышая комфорт и точность измерений. Реклама «Медицинская техника». Перед применением прочтите инструкции. Производитель Женьшин Кампэй Технологи Компани Лимитед.
3: Тонометры и медицинская техника на сайте или в приложении «Аптека.бай».
0: Новости на душевном радио.
5: О самом важном к этому часу Сергей Сенькевич. Здравствуйте. В Беларуси для многодетных уже открыто без малого 157 тысяч депозитных счетов по программе «Семейный капитал». Как сообщили Белта в Минтруда и соцзащиты, принято почти 104 тысячи решений на досрочное распоряжение деньгами. Большинство семей потратили выплаты на улучшение жилищных условий. 80%, 10% оплатили медуслуги, 9% потратили семейный капитал на образование, 1% на приобретение товаров для людей с инвалидностью. Напомню, сейчас размер семейного капитала 35 505 рублей. Транспортный комплекс Беларуси готовится к осенне-зимнему сезону. Часть работ уже завершена. Об этом сообщили в эфире СТВ. В текущем году заготовят более 250 тысяч тонн песчано-соляной смеси и технической соли. К 15 октября половину этого объема уже отгрузят. К этой же дате создадут запасы материалов для ямочного ремонта дорог. До 1 ноября пройдут тренировки по проверке готовности к нештатным ситуациям, типичным для сложных погодных условий зимой. Председатель комиссии парламентского собрания Союза Беларуси и России по культуре Николай Бурляев награжден медалью Франциска Скорины. Соответствующий указ накануне подписал президент Александр Лукашенко. Николай Бурляев удостоен этой награды за активную творческую, общественную и государственную деятельность, значительный личный вклад в развитие белорусско-российских связей в сфере культуры. В Токио прошли уникальные соревнования по скоростному засыпанию, гонка на матрасах, в которых участие приняли около 60 человек. Условия просты – 90 минут дрема, а победитель определялся по скорости засыпания и качеству сна. Победительница необычного турнира выиграла 14 тысяч долларов. Девушка призналась, что хочет начать самостоятельную жизнь, поэтому потратит деньги на переезд в свое жилье, а также обязательно купит себе роскошную кровать, как у принцессы, чтобы будущий отдых стал по-настоящему королевским. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 6 копеек, евро 3 рубля 43 копейки, 10 юаней 4 рубля 58 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 58 копеек.
0: Погода на душевном радио.
5: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, в основном без осадков. В Бресте плюс 23-25, в Гродно 20-22, в Гомеле 21-23, в Могилеве 19-21, в Витебске 16-18 тепла, в Минске без осадков и 19-21 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенькевич, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Черные цены стали ближе. Теперь во всех супермаркетах и гипермаркетах Евроопт. Только 9 и 10 октября. Голень цыпленка бройлера 7,39 за килограмм. Подробности на сайте Евроопт.бай и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
2: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
3: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
0: Легкое утро на Душевном радио. Удачное начало дня.

0: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
1: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
2: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.

0: Что на ужин?
1: Пюре и котлетки Петруха сегодня будут.
0: Что на ужин?
1: Митболы Петруха с булгуром Суперфьюжн.
0: Без лишних хлопот, без долгой готовки, вкусно и сочно в любой обстановке. Петруха всегда кстати.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: реклама. Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
2: Телефон рекламного отдела МТС-А1. 624-1057.
3: Душевное радио. Слушай свое.

Эйпс! Карамелька? Да-да, ты! Слышал, что в Билбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Билбет! Залетай в сахарный шторм и залипай! Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Размер платежа имеет значение.
2: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
3: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
2: Рефинансирование недвижимости по ставке от 10,9% годовых.
3: Подробнее о программе «Трейдин» на Белинвестбанк.бай.
2: И по телефону 146.
4: Черные цены стали ближе. Теперь во всех супермаркетах и гипермаркетах Евроопт. Только 9 и 10 октября. Шампунь Head & Shoulders 24,99 за 800 мл. Подробности на сайте Евроопт.бай и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
5: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.

0: У каждой семьи свои маленькие радости и большие мечты. Путешествия, уютный дом, образование для детей, долгожданная покупка. А еще дни, когда можно просто быть вместе. Белагропромбанк – специальный партнер душевного фестиваля. Мы рядом в повседневных делах и важных планах.
1: Белагропромбанк.
0: Банк родной для каждого.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. Второй день масштабного контртеррористического форума проходит в Минске. Сегодня участники увидят самую зрелищную часть учения «Евразия антитеррор-2026». Специальные подразделения шести стран отработают практические совместные действия по ликвидации террористических угроз на объектах инфраструктуры. Здесь начинается активная фаза международного учения, в котором впервые в связке примут участие спецподразделения сразу шести государств – Беларуси, России, Китая, Ирана, Узбекистана и Казахстана. Сенаторы проведут масштабный единый день прямых телефонных линий по вопросам семейной политики и совершенствования законодательства в сфере брака и семьи. Завтра с 15 до 17.00 каждый житель Беларуси сможет высказать свои предложения по укреплению семейных устоев, обсудить волнующие вопросы и получить исчерпывающие консультации у членов Совета Республики. В рамках недели родительской любви, которая пройдет в Беларуси в середине октября и будет приурочена к празднованию Дня матери и Дня отца, по всей стране пройдут консультации по семейным вопросам. Как сообщили в Минтруда и соцзащиты, прямые телефонные линии будут организованы на республиканском и региональном уровнях. Родители смогут получить необходимую консультативную и правовую помощь. Напомню, День матери отмечается в Беларуси 14 октября, День отца 21 октября. Вторую жизнь получил средневековый артефакт «Шахматная ладья», выполненная в стиле абстрактной символики. Ее нашли археологи при раскопках на территории Лидского замка. Найденный артефакт свидетельствует не только о том, что в Лидском замке играли в интеллектуальные игры, но и что наши предки занимались косторезным мастерством. Специалисты предполагают, что ладья вырезана из рога лося. Созданная на стеклозаводе «Неман», статуэтка станет одним из символов музея. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 6 копеек, евро 3 рубля 43 копейки, 10 юаней 4 рубля 58 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 58 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, в основном без осадков. В Бресте плюс 23-25, в Гродно 20-22, в Гомеле 21-23, в Могилеве 19-21, в Витебске 16-18 тепла. В Минске без осадков и 19-21 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич. А далее на Душевном радио шоу «Душевный полдень» с Ольгой Шибекой.

0: Реклама.
1: Да, теперь во всех. Черные цены в каждом супермаркете и гипермаркете Евроопт. Только 9 и 10 октября. Помело 3,99 за килограмм. Подробности на сайте evroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
2: Готовы вернуться туда, где музыка была настоящей?

0: масштабная ретро-дискотека Беларуси. Мы начинаем новый громкий сезон. Поехали! 10 октября Гомель, Манеж, Локомотив. 17 октября Минск, Душевный фестиваль, Дворец спорта. 24 октября Могилев, клуб на Дубровке. 31 октября Гродно, клуб База. Не оставайтесь дома, не смотрите потом видео других. Будьте с нами там.
1: Танцплощадка.
0: Доступные билеты закончатся очень быстро на Ticket.pro.
2: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

0: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
1: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
2: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС.бай и по номеру 0890.
3: Душевное радио. Классика хитов.

0: 24 октября. Минск-арена. Мировое шоу саундтреков «Синема Медли». Для детей старше 6 лет. ГУ «Минск-концерт». Телефон плюс 3-751-732-735-84. Билеты на imperialorchestra.by.
1: Каждое воскресенье в «Супер Лото» новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lato.by.
2: Подарите тепло самому близкому человеку. Только по 20 октября в ювелирной сети «Славия». Скидка 12% по промокоду «Мама». Подробности на «Славия.бай» и по телефону плюс 375-44-511-600.
3: Яркие артисты, яркая музыка, праздник без границ. Народное – это модно. Татьяна Куртукова, Прохор Шаляпин, Плута, Александр Мелех, группа «Балаган Лимитед» и другие артисты. Душевный фестиваль приглашает на концерт «Душа народная». 17 октября, Минск, дворец спорта. Билеты на «Тикет.Про».
4: Генеральный партнер фестиваля – белорусский маркетплейс «Е-Мол».
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
6: Душевный полдень на душевном радио.
7: Так захотелось сказать «Здорово, отцы!» От Шурика такое приветствие. Или «Здравствуйте, царь, очень приятно, царь». В общем, очень часто какие-то цитаты из фильмов или мультипликационных картин становятся частью нашей жизни. Превращаются вот в реальность, будто оживают нашими устами, и можно подколоть друг друга, усталость выразить или как-то просто поднять друг другу настроение своей любимой цитаткой. Это культурный язык, это наш культурный код, который сближает поколения. Но поколения, конечно же, говорят на разных языках. Я вот недавно классике обучала своего ребенка, включали с ней бриллиантовую руку, и там Никулин говорил: «Шеф, все пропало, все пропало». Гипс снимает, клиент уезжает. И ей так понравилось, и ей тоже сегодня утром опаздываем в школу. Она говорит: «Шеф, все пропало, все пропало». Ну вот уже культурный код стал чуть моложе, немножечко. Намного. Кого я обманываю? Такие цитаты – это пароли. Пароли. Стоит произнести его, и сразу окружающие нас принимают без долгих объяснений. И вот полдень в стране, сегодня четверг. Помимо кофе с корицей, предлагаю поднять себе настроение воспоминаниями. Расскажите в телеграм-чате душевного радио свои любимые цитаты. Можете их написать.

Мебель и товары для животных покупают на Емол. Пуф складной с ящиком для хранения 31,89. Кукурузный наполнитель Пенек 65,99 за 25 литров. Акция действует по 11 октября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Было ощущение, что это меня только что звали. О-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Вот она я. Дозвались наконец-то. Вот она я в эфире. Привет-привет. Ну и сколько вы мне цитат прислали замечательных, таких сочных, таких ярких. Я картины вижу перед глазами, кадры из этих фильмов. Спасибо за активность. Но, как я и говорила, кино действительно прочно засело в наших головах. Мы на нем росли, в этом нет ничего удивительного. Впитали, где-то там уже в ДНК встроились фразочки из Ивана Васильевича, который меняет профессию, руки драгоценный. Ну, а теперь, наверное, я вот на ходу придумала игру. Давайте поиграем. Время для интересного наступило. Вы мне будто бы вызов такой бросили. Моя задача теперь угадать фильм или мультфильм по вашим любимым фразам. Вижу первые сообщения. Правила просты. Вы даете мне фразу, которую постоянно используете в жизни, а можно даже с контекстом. И я пытаюсь вспомнить, откуда этот шедевр, кто его автор. Честно, ставки высоки. Играем просто на интерес. Если вдруг угадываю, с вас виртуальные аплодисменты. Если проигрываю, то буду смотреть этот фильм, вспоминать, ну, обязана буду, да? Кино и эрудиция. Блондинки Ольги Шебек сейчас будет вскрываться, открываться. Надеюсь, не загадали что-то слишком экстремальное. Поехали. Зачитываю первую фразу. Ее прислала... Так. Ага. Муля, не нервируй меня. Ну, это я знаю. Это я знаю. Это же Фаина Раневская говорила в фильме с ребеночком. «Подкидыш», по-моему, называется. Черно-белое кино. И, насколько я помню, даже Фаину Раневскую потом эта фраза преследовала всю жизнь. Она ее часто употребляла, и мы тоже. Следующая фраза. «Что вы на меня так смотрите, отец родной? На мне узоров нет, и цветы не растут». Так, это уже из Ивана Васильевича, который меняет профессию. Вот зря вы такие фильмы мне сдаете. Я тоже на них росла. Я не сильно от вас отличаюсь, между прочим. Андрей пишет. «По утрам шампанское пьют аристократы, либо дегенераты». Ну что ж вы так, либо люди в отпуске. Это эталонный юмор, по-моему, тоже в «Бриллиантовой руке». Так кто-то из шайки произносил, не помню, правда, кто, но это было в «Бриллиантовой руке». «Замуровали демоны». Цитата очень тоже хорошо знакома. Это, по-моему, из тоже Ивана Васильевича, который меняет профессию. В лифте он произносил. Следующая фраза. От Галины. Семен Семеныч. А, кстати, очень популярное сейчас имя. Семен Семеныч, это тоже, по-моему, из «Бриллиантовой руки». Ну, так, смотрим, что еще есть. А что это у вас такой влюбленный? Ой, эта фраза вообще моя любимая. Дома других как будто цитат и не существует. В семье моего детства родители, наверное, тоже сейчас слушают эфир. «Свадьба в Малиновке». Попандопола. Мне даже на свадьбе родители устраивали подарок. Они переодевались и преображались в героев этого легендарного фильма, этой комедии. Попандопола. Там это был мой папа. Я знаю все его цитаты наспор. Что это вас так и влюблен? Ой, прямо как по мне шито. Это может продолжаться бесконечно. Ну, а вы, помимо цитат, я вижу, хорошо, игра пошла. Я буду угадывать сегодня цитаты из фильмов, которые вы любите. Но и в этом часе вам придется угадать кое-что из балетного мира. Совсем скоро тоже будем в телеграм-чате писать, отвечать. Если готовы, ну, конечно, готовы. Если готовы, просто ждите от меня сигнала. А если не готовы, еще есть время разобраться в фуэте и других пуантовых каких-то фишечках.
0: Душевное радио. Душевное радио. Музыкальное путешествие во

Листья — это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата.

0: Листья — это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата в никуда-то, в никуда-то.
1: Реклама.
2: Великое князство Сула запрошает детей и дорослых у неверогодные историчные вандровки. Ведаешь историю родимы, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, бай.
3: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Мягкие и уютные пледы всего от 9 рублей. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
5: Горячее предложение в 3 цены по 20 октября. Кофе Нескафе Классик Крема 10,99 за 120 грамм. Стиральный порошок Ариэль Автомат 12,39 за 1,5 килограмма. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300. 3 цены.
1: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 1057.
6: Душевное радио. Слушай свое.

«Пятому элементу» 30 лет. Празднуем вместе! В «Пятом элементе» скидки до 28% на встраиваемую технику «Мидея». Выбирайте варочные панели, духовые шкафы и посудомоечные машины по выгодным ценам. Возможна оплата частями до 24 месяцев с участием банков-партнеров. Предложение действует до 2 ноября. Подробности по номеру 275 и на сайте. «Пятый элемент». 30 лет – это только начало.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
3: Не пропустите яркое событие этой осени. 19 ноября певица Слава выступит с большим сольным концертом во Дворце Республики. Билеты в продаже на сайте билетного оператора и в кассах Дворца Республики. Организатор — Государственное учреждение Дворец Республики. Октябрьская площадь, 1-1.
4: 16+.
3: При поддержке Душевного радио.
5: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
6: Душевный полдень на Душевном радио.
7: Классику советского кино знаете на отлично. Это я успела проверить в телеграм-чате Душевного радио. Еще продолжим этим заниматься, проверять вашу жизнь на цитаты, которые вы крепко так хорошенько взяли из фильмов, из мультфильмов и используете. Можете продолжать их писать, и приветами тоже будем делиться. Но сейчас поговорим о настоящей жемчужине этого сезона – спектакле «Две Анны», который очень скоро состоится в Минске, об этом чуть подробнее. Но если вы еще думаете, как провести идеальный вечер, есть готовый рецепт. «Две Анны» — это не просто постановка, чистая магия на сцене. Там и хореография, и музыка, и драма, и актеры. В общем, такое комбо. История будет держать напряжение от первого па до финальных аплодисментов. А что же мы будем делать сейчас? Я решила приблизить этот вечер. И прямо сейчас в этой студии, в эфире Душевного радио, мы разыграем эксклюзивный мерч постановки. Вот тот-то же. Мы приготовили, можно даже сказать, вау, мерч. Для вас приготовила подарки, которые будут напоминать об этом шедевре, об этом эфире, об этом четверге. Итак, стильный шопер с изящным силуэтом балерины. Есть такой у нас в наличии. Есть эксклюзивная майка с фирменным принтом спектакля. И, конечно, коллекционный памятный буклет, который больше похож даже на журнал. С кадрами красивыми, с секретами закулисья, с цитатами актеров, комментариями критиков. И если вы готовы забрать этот набор себе, я слышу однозначное «да», тогда внимательно слушайте правила. Сейчас я зачитаю два факта о балете. И ваша задача – понять, какой из них правдивый. Да, угадать правду. Два факта. Один будет или два. Может быть, оба будут правдивыми. Это как в ЦТ. Мы не знаем, сколько правильных ответов. Может быть, только один правдивый. Но именно номер правдивого факта вам нужно будет написать в телеграм-чат Душевного радио. Написали. Ой, останется только купить билетик, и можно идти на балет. А мерч я вам подарю. Ну что, вы готовы? Вы готовы? Вот сейчас я как-то обозначу начало игры и буду зачитывать факты. Итак, мы начинаем. Первый факт. Знаете ли вы, что сцена Большого театра, как и многих других исторических театров, имеет легкий наклон в сторону зрительного зала, аппарель? Танцевать на наклонной поверхности в разы сложнее, артистам балета приходится постоянно смещать центр тяжести, чтобы не упасть в оркестровую яму. Это был факт номер один. Правдивый он, неправдивый? Сами решайте. Если вдруг он правдивый, пишите «один», «правда» и отправляйте в телеграм-чат. А может, подождите второй? Второй факт. Готовы слушать? Давайте. Факт номер два. Знаете ли вы, что за кулисами всегда стоит ящик с порошком муки? Артисты тщательно натирают им подошвы балеток и пуант, чтобы намертво сцепить обувь со сценой и не поскользнуться во время вращений. Ну что вы думаете? Это был второй факт. Правдивый он или ложный? Мне только номер правдивого факта нужен прямо сейчас в телеграм-чате Душевного радио. Уже можно отправлять. Давайте посмотрим, кто оказался первым, кто прислал правильный ответ. Правдивый факт был под номером один. Да, вот такие дела, потому что второй факт не мукой. не мукой натирают, а канифолью, сосновой смолой. Порошком сосновой смолы натирают подошвы балеток и пуант. Артисты балета не мукой. Так что мне нужно было прислать только первый факт. Итак, факт номер один. Кто первым прислал? Им оказался Денис. Денис, мы вас поздравляем. Вы только что в эфире Душевного радио выиграли мерч постановки «Две Анны». Скоро расскажу вам уже за эфиром, как забрать подарок. Но сейчас, да, покупайте билетик, и можно идти на балет. Проведите это время незабываемо. Дерзайте! Ну а мы сможем прикоснуться к магии, которая рождается из чуткости и страсти, к звездам Большого театра в балете «Две Анны», который пройдет в Минске 15 ноября.

0: этот мир, он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Партнер выпуска новостей – сервис заказа лекарств «Аптека.бай».
1: В нашей аптеке такого лекарства нет.
2: Будет! «Аптека.бай» – сервис заказа лекарств в аптеке вашего города. Нахожу лекарство на сайте или в приложении, заказываю онлайн и забираю в удобной мне аптеке.
3: Лекарства нет – не унывай. Есть «Аптека.бай».
4: Новости на душевном радио.
5: О самом важном к этому часу Сергей Синькевич. Добрый день. Президент направился с рабочим визитом в Туркменистан. Как сообщает Билд, Александр Лукашенко завтра примет участие в заседании Совета глав государств СНГ. Лидеры стран обсудят взаимодействие в рамках Содружества независимых государств, которому в нынешнем году исполняется 35 лет. Белорусский лидер в своем выступлении на заседании выскажет позицию нашей страны по актуальным темам деятельности СНГ, а также о потенциале и дальнейших перспективах этого международного объединения. В повестке дня заседания в общей сложности более полутора десятков вопросов. Нотариусы 14 октября бесплатно проконсультируют многодетные семьи и семьи, воспитывающие детей-инвалидов. Как пишет Белта, акция приурочена ко Дню матери и Дню отца. Среди наиболее востребованных тем – нюансы оформления наследственных прав, составления завещаний, брачных договоров, соглашения о детях, удостоверение сделок купли-продажи недвижимости, отчуждение транспортных средств. В акции примут участие все нотариальные конторы страны. Прийти за консультацией можно в любую нотариальную контору, независимо от места жительства. Минчане и гости столицы смогут посещать музейный квартал в центре города с 2028 года. В него войдут 4 здания Национального художественного музея, соединенные между собой стеклянными галереями-переходами. Об этом рассказала генеральный директор Национального художественного музея Ирина Матяс. По ее словам, ремонт должен завершиться в конце следующего года, но нужно время, чтобы привести все в порядок и развесить картины по местам. С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. Белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. На одной сцене встречаются шансон, поп-фолк и хиты дискотек. Жанры, которые редко пересекаются, но именно их сочетание объединяет разные поколения, вкусы и настроения. Душевный фестиваль проходит уже третий год подряд и каждый раз объединяет все больше друзей и почитателей, становясь заметным культурным событием Беларуси. В прошлом году концерты фестиваля посетили более 11 тысяч зрителей, а телевизионные трансляции собрали аудиторию более 200 тысяч человек. В новом сезоне организаторы готовят еще больше встреч с любимыми артистами, живого общения и песен, которые объединяют сердца. Спешите за билетами. Новостям компании. Утолите голод всей команды. Суши, пицца, шашлыки и другое со скидками от 50% на сливки Бай. Хватит на весь отдел. Доставка в офис быстро, вкусно и бюджет не пострадал. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 6 копеек, евро 3 рубля 43 копейки, 10 юаней 4 рубля 58 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 58 копеек.
4: Погода на душевном радио.
5: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, в основном без осадков. В Бресте плюс 23-25, в Гродно 20-22, в Гомеле 21-23, в Могилеве 19-21, в Витебске 16-18 тепла. В Минске без осадков и 19-21 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на душевном радио шоу «Недушный полдень». Шоу «Душевный полдень» с Ольгой Шебек.
4: Твой удачный день. Твои любимые песни.
6: Размер платежа имеет значение.
7: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
8: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
7: Рефинансирование недвижимости. Поставки от 10,9% годовых.
8: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк.бай.
7: И по телефону 146.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057. Душевное радио. Доброе.

0: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
1: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
2: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС.бай и по номеру 0890.

0: Реклама.
1: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевный полдень на душевном радио.
4: Проснулись утром, посмотрели в зеркало или пришли на работу, начали разговор с коллегой, и из наших уст просто вырываются цитаты, секретные шифры, какие-то цитатки из того, что уже впитано в нас. Мы наслушались, насмотрелись. Эти картины, раньше как-то легче это было сделать. Это идеальный, самый короткий путь к пониманию. Зачем долго и нудно объяснять коллегам, что проект горит, что форс-мажор, если можно произнести «шеф, все пропало!» И все вокруг сразу понимают масштаб трагедии, уровень стресса, а потом все улыбаются. Да? Ну, вот идеально. Киноцитаты. Они наши эмоции упаковывают. И это никак не купишь. Только насмотренностью можно получить. У нас бесплатно это получилось как-то так приобрести в свою коллекцию. Но иностранцам иногда приходится

0: А ко дню матери может вообще быть доставка прямо из печи к семейному столу. Можно позвонить 7978 или заказать на сайте «Что-либай». А можно выиграть на душевном радио цитаты из любимых фильмов. Присылайте, а я буду их угадывать. И не задача поставить меня в какое-то неудобное положение, а может и в этом тоже задача кроется. Да посмотрим, совпадают ли у нас с вами насмотренность. В этом часе буду отгадывать самые интересные цитатки. Честно обещаю, не готовиться на ходу отвечать вот как есть. Много у нас цитат, но в какой-то момент я их пронумерую и с помощью рандомайзера выберем просто победителя за настроение. Поблагодарим человека килограммом сладкого пирога от Что-ли. Жду ваши цитаты. Главное, чтобы вы их обязательно применяли в жизни. Не просто рандомные, а вот те, которые по-настоящему используете, и все вокруг начинают улыбаться.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Что на ужин?
1: Пюре и котлетки Петруха сегодня будут.
0: Что на ужин?
1: Митболы Петруха с булгуром Суперфьюжн.
0: Без лишних хлопот, без долгой готовки, вкусно и сочно в любой обстановке. Петруха всегда кстати.

0: Привет в обед на душевном радио.
1: Я беру паузу в нумерации сообщений, потому что их так много приходит. Но меня, конечно, поразил. Сейчас человек позвонил мне только что за эфиром Дмитрий. Главное, номер телефона эфирной студии обнаружил. Не понял, как написать, куда написать. И у него тоже есть любимые цитаты из фильмов, если мы не поняли. Он хочет ими поделиться в телеграм-чат душевного радио. Пишите, находите в телеграме строчку поиска, вводите душевное радио, и там с тремялыми сердечками чатик добавляйтесь, если еще нет. Не только Дмитрия это касается, и всех, кто хочет стать частью нашей такой большой радиоактивной команды. Можно друг другу «ку» говорить по утрам вместо «привет», ну, потому что знаем, у нас с вами один язык. Но главное, что меня очень поразило, эфирный телефон студийный человек нашел, набрал, позвонил из Гродненской области, пишет, ну, вернее, позвонил рассказывать. Навожу порядок в гараже, слышу душевное, впервые поймал волну, а тут такая тема, и хочу написать свою любимую цитату. Дмитрий, мы вас приветствуем с нами. Не только Дмитрий, и все, кто только что к нам присоединился. Сегодня мы делимся любимыми цитатами из фильмов, сериалов, мультфильмов, которые используем в жизни. Можно даже контекст привести, какую-то ситуацию. Все ваши любимые словечки и фразочки попадут в рандомайзер, и в конце этого часа решим, кто из вас получит просто привет сладенький от душевного радио и от сети кондитерских, что ли, целый килограмм сладкого пирога. За ним нужно будет приехать в Минск, понятное дело, но участвуют абсолютно все, и количество комментариев не ограничено. Я сегодня вот такая вот добрая. По утрам Дима с Женей, может, не такие добрые, по вечерам Дима Кустов, а я вот в эфире решила всех сегодня, да, порадовать, всем дать шанс. Ну а сейчас, помимо приветов, помимо сообщений, что вы пишете в своих любимых цитатах, еще приветы у нас есть, они тоже приходят в чатик. И вот Ольга давно написала, вот вы себе отмотать наверх, можно увидеть ее сообщение. Передает привет своему мужу, хорошему, родной, любимый, сегодня твой день. Я очень хочу, чтобы ты услышала эти слова. Очень сильно тебя люблю, скучаю, обнимаю. Ты прекрасный папа для нашего сыночка, лучший муж. Знаю, что ты всегда в нашем сердце. Я тебя очень люблю и обнимаю. Ну, вот такая вот милый посыл от Ольги, мужу родному. Но иногда тоже очень хочется послушать такого мармеладика сладкого, чтобы вот он растекся где-то. Но это она просто вас расслабляет. Муж еще не написала имени. А потом резко. А потом сходи в магазин, а потом принеси то-то, сделай то-то. Либо она хочет, Ольга, какую-то перестановочку закрутить, замутить. Осенью вдохновение пришло и просто вот желает вам чудесного дня, любимый человек. Ну, тоже так, у нас есть женские секретики. Может, все выдавать не буду сразу. Постепенно в эфире. Эфиров много еще будет, надеюсь. Максим передает своей жене Наталье большой привет. У них сегодня день особенный, о котором он сам, между прочим, вспомнил. И уже ему за это мы можем такие большие настоящие аплодисменты включить. Потому что сегодня у Максима и Натальи 15-я годовщина свадьбы. И что-то мне подсказывает, не просто так вы запомнили дату этой хрустальной годовщины. Вместе вы уже долго. Подростковый возраст вашей любви такой уже наступил. Пускай будет меньше капризов, больше юмора, много вкусной еды, которую вы вместе будете готовить, а не только ваша супруга. Желаю, чтобы хрусталь блестел, чтобы никаких трещин, вот, и что-то очень вкусненькое вас радовало и баловало в семейной жизни. Вкусные впечатления, вкусные вам попадались. Люди прекрасные. Пишет: ты моя опора, Наталья, поддержка в любых ситуациях. Я очень благодарен тебе за все. Жду нашей встречи, если возможно. Конечно, песню заказал Максим, но песни мы не включаем на заказ. Но наш плейлист тоже очень-очень хорош.
0: Душевное радио. Классика хитов. Душевное радио. Слушай свое.
2: Всем салют, это Юлия.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Карамелька? Да-да, ты. Слышал, что в Вилбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Вилбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Если жить, то сейчас. Если радио, то душевное.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Нам недалеко осталось, еще чуть-чуть, и такими темпами напишем сценарии любимых фильмов, воспроизведем по памяти. Пускай стирают интернет, пускай все, что угодно с миром происходит, мы эти сюжеты никогда не забудем. Свадьба в Малиновке, Иван Васильевич меняет профессию. Просто нумеруя ваши ответы, что тоже, между прочим, нелегко, а вы поумерьте, пожалуйста. Пыл. Уже больше сотни, я все делаю одна, вручную, у меня нет помощников. Поэтому дайте по чуть-чуть спокойнее, но я понимаю, что вас не остановить. Все, пирог что ли где-то замаячил сладенький, килограммовый, и мы все подключились. Надеюсь, не только из-за пирогов, а просто потому, что много у нас этих цитат, из которых жизнь ими наполнена, и без них, ну, никуда. Потому что в любом случае, чтобы лучше понять друг друга, достаточно проверить человека на знание Гайдая. Если на фразу «замуровали демоны», он не реагирует как-то набором номера службы какой-то, да, спасения. Все это наш человек, можно смело иметь с ним дело. Смутные сомнения меня немножечко терзают. Несколько фраз увидела, ну, уже потеряла эти фразы незнакомых, но мне кажется, мы к ним вернемся, потому что сейчас мы продолжаем игру. Новопридуманную, новоизобретенную, по-прежнему вызов принят. Вы оставляете цитаты своих любимых фильмов, и на некоторые я отвечаю, будто рандомно прокручивать. Сейчас попробую ответить вот на какую цитату. Откуда она появилась? Листаю. Итак, фраза «Стоп! Василия!» Ну, граждане алкоголики, хулиганы, тунеядцы, кто хочет сегодня поработать? Не мы! Откуда это? Это, по-моему, из операции «Ы». Это что-то оттуда. Ну, я же говорила, все у нас в крови. Смотрим дальше. Проверяем меня на профпригодность. Насколько я на душевном радио свой человек. Так, ты в этой жизни живешь, фраза Андрей прислал. Ты в этой жизни живешь по доверенности, у тебя ничего нет, ты голодранец. Вот тут у меня уже вопросик возникает. Я... Откуда это появилось? Что-то очень знакомое. Что-то же комедия. Это неудивительно. Подсказки не принимаются. Сообщений так много. Какая-то комедия. А что это за комедия такая была? Фраза. Откуда? Ну, что-то... В общем, надо брать меня в квиз какой-нибудь. Берегись автомобиля! Да! Мне подсказали за студией коллеги, машет рукой и показывает автомобиль. Берегись автомобиля, засчитываем этот ответ. Да-да-да, видите, как хорошо, что у меня есть команда, не бросят мои. Я даже не знала, что они за студией слушают душевное радио, вот как хорошо. Плюс еще два человека. Супер! Надо, Федя, надо! Цитата от Юлии. Ну, это классика, мы... Заворачивали, дочку как-то закручивали в ковер, тоже смеялись. Это тоже приключение Шурика, операция «И». Там было много новелл, я не помню, какой именно принадлежит эта цитата. Может, не надо, Шурик? Нет, надо, Федя, надо. Было такое. Много цитат у нас сейчас с вами в коллекции. «Скрипач не нужен». А откуда эта цитата? У меня вопрос. Вот правда, я не в курсе. Наверное, наконец-то я проиграю. «Скрипач не нужен». Надо что-то пересмотреть. Смотрю, что... А, тоже мне за эфиром вот подсказывают коллеги. «Кин-за-за» нужно пересмотреть. Пересмотрю обязательно. Но какой это год? По-моему, еще до моего года рождения. Я 95-го, а фильм какого? 80 какого-нибудь 5-го года. Буду пересматривать. Очень скоро с вами решим, кому достанется набор. Целый набор килограммовый пирога сладкого от «Что ли?». Пронумерую все ваши ответы и буквально через песенку подведем итог.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Ну, граждане, игроки, интеллектуалы, знатоки, спортсменки, комсомолки, просто красавицы. Наша игра уже подходит к концу, и как и час, как и музыка, как и эфирное время. Я смотрю и думаю, ну, красота. Ну, лепота. Сегодня мы с вами отлично поработали в процессе, много открыли в себе чакры, много чакр открыли цитатных, таких своих. Команда, вы вот писали мне уже, надо, Федя, надо, и шеф все пропало, гипс снимают. И огласите весь список, да, победителей, пожалуйста, вы уже мне скажите. Скоро мы с вами подведем итоги, рандомайзер посчитает, кому из вас достанется целый килограммовый пирог сладкий от сети кондитерских «Что ли?». Тут скоро День матери, 14 октября. Как раз-таки вы можете заказать пирог в кондитерской на сайте «Что ли?.бай». Жить, конечно, хорошо жить еще лучше. Вы сегодня доказали, все помните. Спасибо всем за участие. Скоро будем танцевать, но мне нужно еще пронумеровать несколько сообщений. Вот они все в прижиме реального времени происходят. Вы же мне не простите, если я кого-то из вас не учту. И сообщений было много, и от каждого человека неограниченно можно было присылать. Но скоро уже часики-то тикают. Я смотрю, я уже запуталась, наверное. Нет, 120, пока 120. Но вы меня простите, если я не всех включу. Нет у меня уже времени. Не заканчивается. Но я как могла, вот 122 сообщения написала, больше не могу. Какие-то хиленькие ведущие пошли. Генерируем победителя, генерирую сообщение номер 72. Кто это? Давайте смотреть вместе. 72-й человек. Мне важно, чтобы вы в течение... Так, Людмила это, правильно смотрю? Людмила. Смотрим. А у нас даже переписки с вами, Людмила, нет. Значит, вы точно новенькая, ну, в дневном эфире наверняка. Людмила, поздравляю вас. Сегодня именно вам, вашему 72-му комментарию, прилетевшему, пронумерованному, достается целый килограмм сладкого пирога от «Что ли?». Можете поздравить близких с наступающим Днем Матери, потому что «Что ли?» ко Дню Матери готовит какие-то чудесные пироги. Звоните 7978 или заказывайте на сайте «Что ли?». Бай.
0: «Привет в обед» на душевном радио.
2: Телеграм-промбанк.
3: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарья Утюжникова. Добрый день. Министр иностранных дел Максим Рыженков в Туркменистане встретился с членами правительства этой страны, отвечающими за развитие торговли, транспорта и реального сектора экономики. Достигнута договоренность о проведении в ближайшее время двустороннего бизнес-форума, а также ряда иных мероприятий, направленных на расширение контактов и взаимодействия между предпринимателями и промышленниками двух стран. Стороны отметили необходимость активизации сотрудничества по линии торгово-промышленных палат, в частности, их региональных отделений. Премьер-министр Александр Турчин подписал постановление Совета министров о реализации проекта по обеспечению электротранспортом. Об этом сообщает пресс-служба правительства. Эта мера призвана способствовать наращиванию парка электротранспорта и дальнейшему развитию городов-спутников Минска. Планируется оборудовать 21 зарядную станцию, 11 из них разместят в Смолевичах, 9 в Минске, еще одну в деревне Первомай Фанипольского сельсовета Дзержинского района. Городские власти рассказали, когда начнут строить кольцевое метро. Пока щиты Алисы и Мария работают над Зеленолужской линией. Тоннели-проходческие комплексы движутся от будущей станции «Парк Дружбы народов» в центр города. С весны 2027 года начнут благоустраивать участок между улицами Некрасова и Сурганова и восстанавливать там дорожное движение. Выставку «Россия. Беларусь. Глазами российских художников» представят в ратуше 10 сентября. Экспозиция собрала более 60 работ. Среди них усадебная архитектура, православные храмы, природа, сельские пейзажи и натюрморты из предметов крестьянского быта. Зрители увидят натурные этюды и картины, посвященные Минску и другим городам Беларуси. Открытие в 16:00. Продлится выставка до 1 ноября. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 6 копеек, евро 3,43, 10 юаней 4 рубля и 58 копеек, 100 российских 3,58.
0: Погода на душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране облачно с прояснениями, пройдут дожди. Температура в течение суток составит от 10 до 16 с плюсом. Днем в Бресте, Гомеле и Могилеве плюс 13-15, в Витебске и Гродно 12 тепла. В Минске завтра пройдут дожди и до 13 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на душевном радио шоу «Душевный полдень» с Ольгой Шибека.

Дорогие друзья, с вами я, Прохор Шаляпин. Я еду в Минск, чтобы выступить на душевном фестивале в концерте «Душа народная». И, конечно, очень хочу разделить этот праздник с вами. Приглашаю вас на концерт. Хочется, чтобы в этот день мы забыли обо всех заботах, улыбались, пели и просто хорошо провели время. Я приеду с песнями и отличным настроением. Название концерта, как вы понимаете, обязывает. Будем петь от души. Встречаемся 17 октября во Дворце спорта. До встречи! Встречи!

0: Душевный полдень на Душевном радио.
1: Наверное, на том этапе находимся жизненного пути, когда любим что-то поругать. Ну вот что-то может пойти не так, или какая-то технология сразу не запрыгнет в наши будни, и мы немножко будем к ней осторожно относиться. Ну, замечали за собой наверняка такое. Ну, если не за собой, а своими друзьями. Поворчать, побурчать. И вот тут теперь искусственный интеллект, он на себя все внимание отвлекает, буквально машет нам вот так вот рукой, говорит, я появился, смотрите, что я могу делать. Тут уже и роботы танцуют с искусственным интеллектом в голове, двигаются как люди. Что происходит вообще? Куда мы идем? Конечно, все это немножечко настораживает. Я как любитель фэнтези уже вижу, во что оно может превратиться. Давным-давно режиссеры подумали, как это может развиваться, и немножко нас запугали. Ну, или сильно запугали. Кто-то вообще сейчас на кнопочных телефонах только свое внимание фокусирует. Кто-то до сих пор письма шлет бумажные. Ну, чем бы мы ни увлекались. И вот плюс, большой плюс искусственного интеллекта я недавно нашла. Он помог полностью прочитать древний свиток, который сгорел еще в 79-м году нашей эры. Представляете? Свиток когда-то сгорел, вот так вот в трубочку угля превратился, лежал под Везувием после извержения вулкана, да? Лежал там во всех этих пылинках, уголинках. Ну, а вот тут ученые с помощью рентгена просветили уголек, натравили на него и виртуально слой за слоем развернул трехметровую модель свитка на экране компьютера. Ученые не то что пальцем до него не дотронулись, они даже дышать боялись в эту сторону, чтобы, не дай бог, не сдуть артефакт, чтобы он не раскрошился на части, а там что? Тайны масонов, рецепты бессмертия, карту сокровищ? Нет. Первые абзацы расшифровали, и оказалось, что древний автор написал трактат о том, как правильно получать удовольствие и вести себя прилично. Это тексты такие были эпикурейцев. То есть, грубо говоря, 2000 лет назад римский блогер сидел на вилле тестя Юлия Цезаря или самого Юлия Цезаря и писал пост в духе: «Ребята, главное в жизни это самоконтроль, хорошая еда и умение радоваться моменту». А умеем ли мы радоваться этим самым моментам? Вулканический пепел сохранил для нас древний такой лайфстайл-блог. Но в истории скрыт потрясающий смысл. Во-первых, триумф ума человеческого. Да? Технологии, которые мы создаем, нейросети, томография, нужны не только, чтобы генерировать смешные картинки с котиками, они буквально возвращают нам наше прошлое. А во-вторых, сменились, конечно, эпохи. Мы уже в космос летаем, появился интернет, хотя есть тоже противники этой теории, говорят, никакой мы космос не летаем, все это в воде видео записывают. Но проблемы... И вообще, что Земля плоская, да, на самом деле. Вот сейчас мы поднимем тему. Но проблемы и мысли человека остались абсолютно теми же. Мы точно так же, как этот древний человек, эпикуреец, тысячу лет назад, мы ищем смысл жизни. Мы спорим, мы пытаемся понять, как быть счастливыми. И мы каждый день в эфире пытаемся это сделать, понять, как же нам все-таки найти в себе силы и что-то хорошее запомнить об этом очередном дне. И чтобы этот четверг, 8 октября, чтобы четверг этот не стал обычным серым рядовым, даже солнышком, ну, всего лишь какой-то солнечный день. Что лично хорошего у вас сегодня произошло? Что вас впечатлило? Что порадовало? От чего вы улыбнулись? И что сегодня вечером будете вспоминать как самый яркий момент этого октября, этого 8 октября, или недавно, что с вами хорошего, интересного случилось, можете рассказать мне. Звоните в студию Душевного радио, звоните в этом часе, в любой момент. Прерву эфир, буду с вами разговаривать. И номер можно найти на сайте Душевное радио Бай, либо сейчас расскажу, плюс 375-17-370-45-70, такой номер телефона. Но еще есть 370-45-74, любой номер телефона, который найдете. Набирайте, звоните, рассказывайте о том, что хорошего у вас сегодня было. Любые милые, примилые, добрые, радостные, интересные истории принимаем. И тот, кто первый дозвонится в эфир, получит от меня два билета на концерт «Душа народная». Вот так вот. И я уже вижу, как вы набираете такой

0: состав группы «Блестящие». Ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro. Генеральный партнер фестиваля, белорусский маркетплейс «Е-Мол».
1: Я люблю конфеты с соком. Папа, чай и колбасу. Мама только о высоком. Ей креветки принесу. Положу я все в корзину. Нам для ужина набор. Сэкономить мне поможет мой любимый светофор. Светофор.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Новый сезон на душевном радио.

0: Средства для стирки и пылесосы покупают на Емол. Капсулы Реми 14,99 за 100 капсул. Вертикальный беспроводной пылесос Evolution 279 рублей. Акция действует по 11 октября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Душевный полдень на душевном радио.
1: За окном шумит еще пока зеленая трава, и кому-то даже этого достаточно для улыбки, для радости, того, чтобы радостные дофамины, серотонины, эти вот счастливые, выбросились куда? Ну, в нас, чтобы мы ощутили себя легче, более вдохновленное поймали настроение, но это тоже надо. Это маленькие победы, фиксироваться на радости. Это не значит розовые очки носить и игнорировать абсолютно трудности. Это значит признать, да, в этом мире есть вопросики, и к этому миру есть вопросики, но в нем есть и красота, и любовь, и маленькие победы, и тепло. И я сегодня вот такой аттракцион щедрости объявила. Давайте прямо сейчас сделаем маленькое упражнение. Услышим, что же порадовало недавно Екатерину. Екатерина, вы с нами? Вы дозвонились, да. Вы здесь, рада вас слышать, очень хорошо. Значит, условие было таким. Вы звоните в эфир Душевного радио и рассказывайте, что сегодня вас улыбнула, порадовала, вдохновила, какая-то мелочь. Мы совершенно без критики все это воспринимаем и дарим вам за смелость, за то, что нашли номер Душевного радио. Где, кстати, вы нашли номер Душевного радио? На сайте?
2: В Телеграме. Когда вы сбрасывали вчера, я по поиску быстренько...
1: Вот, ведь вы умеете пользоваться технологиями современными, нашли номер эфирной студии. Да, иногда нужно просто проявить скорость. Именно первый дозвонившийся у нас. Тут еще люди, между прочим, чтобы вы знали, висят на связи и ждут. Вдруг все-таки мы с ними поговорим сегодня. Ай, как я люблю дарить подарки. Ну, давайте сегодня, перед тем, как что-то вам хорошее подарим, вы расскажите о своей истории.
2: Да, у меня, наверное, сегодня несколько таких хороших событий. Это первое, то, что детей я завела в садик. У меня последний месяц декретного отпуска. Детей я завела в садик, и целый день я ничего не делаю. Я просто лежу, ем, отдыхаю.
1: Вы по-настоящему эпикурейством занимаетесь. Все познаете благо свободной жизни.
2: Да.
1: Хорошо. А куда на работу будете выходить? Вы уже знаете?
2: Не, еще не знаю. Еще как бы в процессе. Еще вот предложила супругу сейчас выйти, может, на какую-нибудь...
1: Во второй декрет.
2: Нет.
1: А как так?
2: Четвертый, но нет. Не.
1: Какой, секундочку, декрет у вас по счету?
2: Сейчас третий.
1: Третий декрет. Только за одно это. У нас же год какой, Екатерина, и уже я готова вам вручить подарок. Но подождите, это уже достаточный факт для того, чтобы мы вас порадовали, побаловали. Честное слово, Екатерина, три декрета у вас за плечами. Ну все, стоит отдохнуть. Вы такая наша женщина. И знаете, что мы вам дарим сегодня? 17 октября во Дворце спорта в рамках душевного фестиваля состоится концерт «Душа народная», на который выступит, внимание, кто? Александра Мелих. Выступит Прохор Шаляпин. Знаете такого?
2: Конечно.
1: Татьяна Куртукова, которая матушка. Да, вот. Нет. И она, и ансамбль народной музыки «Беседы», и группа «Балаган Лимитед». И очень много ансамблей, коллективов, и танцевальных, и вокальных. Все на одной сцене. Во Дворце спорта в Минске мы дарим вам два билета на это событие. Вы как?
2: Круто. Это прям очень-очень.
1: Вот. Так что муж спросит, что сегодня ты, моя любимая Екатеринушка, делала. А вы ни в коем случае не признавайтесь, что просто лежали, отдыхали. Да?
2: Я не признаюсь никогда.
1: Правильно. Мы очень всегда заняты. Вы скажете, я выигрывала билеты нам с тобой. Вот на следующей неделе, дорогой, пойдем на концерт. Я вам за кадром, Екатерина, расскажу о том, как забрать подарок. Пришлю в телеграм-чате. Спасибо большое за то, что дозвонились. Спасибо, что сходили в декрет. Хорошего вам дня!
0: Готовы вернуться туда, где музыка была настоящей, а танцы до последней песни? Здесь нельзя просто стоять и смотреть. Здесь хочется танцевать, петь вместе со всеми. От «Ласкового мая» до «Продиджи». Танцплощадка Душевного радио. Самая масштабная ретро-дискотека Беларуси. Мы начинаем новый громкий сезон. Поехали! 31 октября. Гродно. Клуб «База». Не оставайтесь дома. Не смотрите потом видео других. Будьте с нами там. Танцплощадка. Доступные билеты закончатся очень быстро на Ticket.pro. Одиночество свой. Не пропустите яркое событие этой осени. 19 ноября певица Слава выступит с большим сольным концертом во Дворце Республики. Билеты в продаже на сайте билетного оператора и в кассах Дворца Республики.
3: Организатор — Государственное учреждение Дворец Республики. Октябрьская площадь, 1-1.
4: 16+.
0: При поддержке Душевного радио.
5: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
6: Душевное радио.

Пятому элементу 30 лет. Празднуем вместе. Только до 2 ноября. Робот-пылесос Эковакс Дибот Т30С для сухой и влажной уборки со станцией самоочистки и системой антиспутывания со скидкой и оплатой частями на 24 месяца. Всего от 62 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент. 30 лет – это только начало.

0: Душевный полдень на Душевном радио.
1: Удивляет и немного пугает ухо Вселенной. Бывает, что-нибудь шепнешь куда-то в воздух, вверх, или даже промолчишь, но очень-очень-очень пожелаешь чего-то. И все получается, и все осуществляется. И вот мне недавно проснулось огромное желание, как оно бывает, то никого не видит, то потом со всеми вокруг пообщаться. И я уже вынашиваю эту идею. Вот я сейчас приеду к родителям в гости на выходных. И вот что увижу с тем. И вот мне пишут уже друзья детства. И уже вся я в каких-то планах и мечтах. И для меня это сегодня очень радостное событие, потому что я очень долго решалась с кем-то увидеться. Но эта мелочь также может кого-то ввести в состояние непонимания вообще, чего тут происходит. Но если какие-то мелочи вас в жизни радуют и впечатляют, то это все большая тренировка нашего позитивного мышления. И это не просто слова. Вот на днях мир облетела потрясающая новость из-за океана. Там проходили всемирные игры ветеранов спорта. Мы могли поучаствовать. И вот мировой рекорд, новый, абсолютно феноменальный, установила канадка Донна Джин Уайлд. Ей 61 год. Представляете, 61 год. И сейчас вы поймете, почему я удивляюсь. А она простояла в планке 5 часов подряд. В планке, вот так вот, на локоточках простояла. И ей живот не помогал, она не лежала животом на полу. Настоящая планка. Вот касание локти и пальчики ног. И я бы точно так не смогла. Вот даже интересно, сколько минут простою, можно будет дома попробовать. Но это невероятная женщина. Она мама 5 детей, бабушка 12 внуков. Она удерживала позицию 5 часов подряд и побила мировой рекорд. И самое удивительное, это путь ее к этому рекорду. Она 12 лет серьезно сломала руку 12 лет назад. Не могла поднимать какой-то вес и от безысходности начала делать планку, хоть чтобы что-то делать спортивное. Ну, как-то ей это было удобно, да? Может, рука как раз была сломана в такой позиции, ей было удобно делать планку. Это вынужденное ограничение из-за травмы привело ее к такому мировому рекорду благодаря фокусу на этом действии, позитивном настрое, конечно же, о чем же я могу еще говорить. Это все превратилось в триумф. Миллионы людей по всему миру ей восхищаются сейчас. Это наша новая героиня. Вот именно о таком фокусе внимания я и говорю каждый день. Мы можем часами обсуждать проблемы со здоровьем, трудности коллег, трудности соседей, возраст. Вот мы уже не те, продукты не те, музыка не та. И вообще солнце не так ярко светит. А можем восхититься чем-то, улыбнуться и понять, что барьеры все только в нашей голове существуют. Предлагаю какое-нибудь упражнение по позитивному взгляду на мир делать по вечерам. Ну а если вечером некогда не получается, то будем заниматься с вами в эфире Душевного радио. И завтра обязательно продолжим. Вот видите, круто изменится жизнь наша собственная, когда мы начнем замечать свои победы вокруг. А их много. Если еще не успели их сегодня организовать, еще время есть. Пока-пока. Услышимся завтра.
2: У каждой семьи свои маленькие радости и большие мечты. Путешествия, уютный дом, образование для детей, долгожданная покупка. А еще дни, когда можно просто быть вместе. Белагропромбанк – специальный партнер душевного фестиваля. Мы рядом в повседневных делах и важных планах. Белагропромбанк. Банк родной для каждого.
0: Душевное радио. Слушай свое.
3: Всем привет, с вами ретро-вумен трио «Розовые розы». И вы слушаете нашу песню на волнах Душевного радио.

0: часа дня. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – сервис заказа лекарств «Аптека.бай».
2: У меня 90-60-90.
3: Зато у меня 120/80.
4: Тонометр ProLife PX7 Premium. Для анализа артериального давления, пульса и выявления нарушений сердечного ритма. Удобен в применении. Оснащен технологиями с использованием искусственного интеллекта, значительно повышая комфорт и точность измерений. Реклама. Медицинская техника. Перед применением прочтите инструкции. Производитель Женьшень Компэй Технологи Компани Лимит.
3: Тонометры и медицинская техника на сайте или в приложении аптека.бай.
0: Новости на Душевном радио.
5: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Александр Лукашенко направил приветствие участникам второго заседания Совета председателей Верховных судов государств-участников СНГ, которое проходит в Минске. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Президент отметил, что особое значение для обеспечения защиты прав граждан и организаций стран Содружества имеет сотрудничество в сфере правосудия по сближению национальных правовых систем, обмену опытом и внедрению передовых практик. Республиканский институт контроля знаний масштабно обновил концепцию РТ для выпускников. Традиционные испытания теперь объединили в одну образовательную программу из 3 модулей. Первый посвящен знакомству с технологией ЦЭ и ЦТ. Здесь детально разберут регламент, а также правила заполнения бланков и поведения в аудитории. Второй этап – направление на систематизацию школьных знаний и решение более сложных тестов. А заключительная – генеральная репетиция экзамена. Сегодня стартовала регистрация на первый модуль. Более 45 тысяч пожарных извещателей установили в домах белорусов с начала этого года. Спасатели отмечают, с наступлением холодов риски только растут. Чтобы в домах не случилось беды, проводятся рейды. Чаще всего спасатели и представители социальных служб заглядывают к одиноким гражданам и многодетным семьям. В первую очередь проверяют дома с печками. Правила безопасности тут простые. Вовремя замазать щели в кирпичах, побелить дымоход и убрать подальше все, что может воспламениться. Совместная физическая активность может быть связана с более спокойным решением конфликтов и лучшим общением между супругами. К такому выводу пришли исследователи. Наиболее частым совместным занятием оказалась обычная ходьба. Авторы предполагают, что такие прогулки дают больше времени для разговора, помогают выслушать партнера и почувствовать его поддержку. При этом ученые подчеркивают, эффект был небольшим, и исследования не доказывают, что именно совместные тренировки улучшают отношения. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 6 копеек, евро 3,43, 10 юаней 4 рубля 58 копеек, 100 российских 3,58.
0: Погода на Душевном радио.
5: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране облачно с прояснениями. Пройдут дожди. Температура в течение суток составит от 10 до 16 тепла. Днем в Бресте, Гомеле и Могилеве плюс 13-15, в Витебске и Гродно 12 тепла. В Минске завтра пройдут дожди и до 13 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
1: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
2: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС.бай и по номеру 0890.

0: вами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Слушай свое.

0: я говорю серьезно. Могут стрелять по мне, а зацепят вас.
1: Саша, это общее дело.
0: И потом, мы с первого класса вместе.
2: И за все, что мы делаем, отвечаем тоже вместе.

Две судьбы, две страсти. Главное культурное событие осени. Премиальный спектакль «Две Анны» на главной сцене страны. 6 ноября. Звезды балета Большого театра России на сцене Большого. Позвольте себе совершенство. Билеты в продаже. Организатор Большой театр Беларуси. УНПС 191-081-322. Для зрителей старше 12 лет. При поддержке Душевного радио.

0: Реклама.
1: Размер платежа имеет значение.
2: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
3: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
2: Рефинансирование недвижимости и поставки от 10,9% годовых.
3: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк.бай
2: и по телефону 146.
0: Телефон рекламного отдела МТС А1
4: 624 10 57.

Карамелька? Да-да, ты. Слышал, что в Вилбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Вилбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.

0: Реклама.
1: Горячие предложения в три цены по 14 октября. Набор шоколадных конфет «Мерси» 14,99 за 250 грамм. Подарочный набор «Дав», антиперспирант и крем для рук 13,99. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
2: Три цены, три цены.
3: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: просто. Тебе немного грустно и холодно уже. Не надо, не грусти. Достань любимую пластинку и скажи себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: Если сказал, то сделал. Если радио, то душевное.
2: Приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008 года.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Туркменистан. Самолет главы государства совершил посадку в аэропорту Туркменбаши. Заседание Совета глав государств СНГ состоится завтра на территории национальной туристической зоны Туркменистана Аваза. В повестке заседания в общей сложности более полутора десятка вопросов. Они в том числе касаются социального развития и качества жизни, совместной работы в информационном пространстве. Единый реестр имущества Беларуси планирует сделать национальной торговой онлайн-площадкой. В электронной базе 1,5 миллиона данных об объектах недвижимости. Реестр стал удобным помощником, поскольку в стране идет масштабная работа по вовлечению в хозоборот пустующих жилых домов и земельных участков. В стране выявили около 55 тысяч заброшенных домов. Цифровая база обновляется непрерывно. Скоро площадка станет доступна даже для онлайн-сделок. Транспортный комплекс Беларуси готовится к осенне-зимнему периоду, часть работ уже завершена. Еще предстоит заготовить более 250 тысяч тонн песчано-соляной смеси. К 15 октября планируется обеспечить 50% от этого объема. Создадут и запасы материалов для ямочного ремонта дорожных покрытий, а также песка и дробленого щебня. Пройдут тренировки по проверке готовности к нештатным аварийным ситуациям, типичным для осенне-зимнего периода. Душевный фестиваль – грандиозное музыкальное событие снова в Минске. 17 октября в столичном дворце спорта фестиваль порадует публику сразу двумя событиями. В 15:00 состоится концерт «Душа народная» с участием заслуженного коллектива страны ансамбля народной музыки «Беседы», группы «Балаган Лимитед», Александра Мелих, ансамбля танца, музыки и песни «Белые русы» и других артистов. В этот день знакомые с детства мелодии порадуют гостей фестиваля ярким созвучием народных традиций и современности. Особым подарком станет появление на сцене специального гостя фестиваля, имя которого пока держат в секрете. А в 9 вечера зрителей ждет концерт-дискотека, танцплощадка с душевным радио. И к новостям компании. Вкусные блюда и хорошие цены. То, что нужно. Суши, пицца, пончики, шашлыки, шаурма со скидками 50% в 70 заведениях Минска. Ищи на Сливки Бай. Галерея национального декоративно-прикладного искусства представляет собой уникальный уголок традиционных белорусских ремесел, расположенный в самом центре крупного города. Здесь представлены изделия и произведения авторов из разных уголков Беларуси. Изо льна и соломки, глины и стекла, ткани и кожи, дерева и лозы, бересты, копии и фрагменты слуцких поясов, скатерти, салфетки, куклы и многое другое. Ждем вас по адресу улица Октябрьская, 5, это станция метро Первомайская. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 6 копеек, евро 3,43, 10 юаней 4 рубля 58 копеек, 100 российских 3,58.
0: Погода на душевном радио.
1: По информации сайта Погода.бай, завтра в стране облачно с прояснениями, пройдут дожди. Температура в течение суток составит от 10 до 16 с плюсом. Днем в Бресте, Гомеле и Могилеве плюс 13-15, в Витебске и Гродно 12 тепла. В Минске завтра пройдут дожди и 13 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на душевном радио вечерний эфир с Дмитрием Кустовым.

Дорогие друзья, я с огромным удовольствием хочу пригласить вас на концерт «Звездный шансон» в рамках душевного фестиваля, который состоится 16 октября в Минске во Дворце спорта. Приходите, не пожалеете. Попоем, пообщаемся, подарим друг другу позитивные эмоции. Искренне ваш Юрий Кузнецов, Таежный. Я не боюсь этого слова. До встречи. Да здравствует шансон. Да здравствует Минск. Да здравствует Беларусь. Ура!

0: Это была Бритни Спирс в эфире Душевного радио. Baby One More Time. Сколько там, 26-27 лет прошло. Ну, уже немного повзрослела бывшая поп-принцесса. Но, к сожалению, таких хитов мы уже от нее не ждем. Мне кажется, потихоньку она завершила карьеру. Но было-то время, да? Что-то потянуло на ностальгию сегодня. Давайте вернемся в реальность. У нас сегодня четверг. Да что вы такое говорите? Четверг сегодня, да, показывает наш календарь. Вот немного поработаем. Кто-то час, кто-то два. Ну и с улыбкой, с каким-то таким мега удовольствием и трепетом не только полетим в вечер, но и будем ждать последний рабочий день на неделе, пятница. Она уже потихоньку, если не стучится, то так, знаете, слегка постукивает наши двери. С удовольствием встретим ее уже завтра. Ну а этот вечер, этот день предлагаю провести вместе. Меня зовут Дмитрий Кустов. В ближайшие три часа я здесь. И кинорекомендация вас ждет. И поиграем. И много классных новостей. Вот очень скоро расскажу о так называемом синдроме новичка у владельцев электромобилей. Какие ошибки владельцы вот такой техники совершают чаще всего. Все в рубрике «По пути» через 7 минут.
1: Реклама.
2: Светофор. Я люблю конфеты с соком. Папа, чай и колбасу. Мама только о высоком. Ей креветки принесу. Положу я все в корзину. Нам для ужина набор. Сэкономить мне поможет мой любимый светофор.
3: Светофор. Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Классика хитов. Классика хитов.
5: Okay, kids, stick it in there.

кофе и ноутбуки покупают на Емол. Кофе молотый Долмайер 28,69 за 500 грамм. Ноутбук Мейбенбен 2300.

0: Душевное радио. Нам с вами по пути.
1: Это точно. Ну, вдруг вы сегодня сбежали с работы пораньше. Вам удачного пути. Ну и чтобы не грустили, новость в придачу. Вот казалось бы, да, я так подумал, вот купил электромобиль, все просто, сел, нажал, поехал. А потом выясняется, что самая сложная часть электромобиля, что бы вы думали, ну или кто, это его владелец. Эксперты буквально на днях рассказали о так называемом синдроме новичка у владельцев электричек. Почти половина обращений в поддержку зарядных станций связана не с поломками, а с тем, что человек просто не понимает, как эту штуку заряжать. Какое там приложение открыть, что сначала подключать, как запустить зарядку, почему станция ничего не делает, что вообще делать, если все вроде подключено, и электричество в машину не идет. Да, кстати, еще одна проблема. Люди ориентируются только на цифру запаса хода в рекламе. Ну и заранее не думают, где конкретно будут заряжаться. Поэтому бывает, что и часами, а то и днями стоят где-то около леса. Ну и здесь, понятное дело, бензиновая машина пока выглядит проще. Загорелась лампочка, заехал на заправку, залил бензин и поехал. Короче, знаете, электромобиль – единственная, по-моему, машина, которую можно купить за очень дорого, ну а потом стоять возле зарядки и звонить в поддержку с вопросом, как ее вообще включить. Хотя вспомнилась история. Друг у меня много-много лет назад сдавал на права, причем сдавал на машине ГАИ, то есть Симашка прям выезжал. А там бесключевой доступ, то есть не ключ, надо поворачивать, кнопку нажимать просто. Говорит, я минуту сидел, не понимал, что делать. Внутри паника. Я говорю сотруднику ГАИ, что ну вот такое дело, дайте мне собраться, выдохнуть. А сам, говорит, внутри переворачивается все. Как завести машину? Так что не только электромобиль может стать сложностью.
0: По пути вместе с Душевным радио.

В нашем эфире и Саш, long time ago, когда-давно. Слушайте, не только у меня сегодня ностальгия, но, видимо, и у наших артистов. А давайте, я предлагаю, давайте не будем думать, что было когда-давно. Лучше подумаем о том, что у нас впереди. Ну, а впереди рубрика «Полезный вечер». Да, расскажу, как выглядеть моложе. Оказывается, иногда достаточно просто нормально, знаете, открыть холодильник. Ну, и желательно не в 12 ночи, но подробности, чего есть, чтобы выглядеть, ну, просто... Просто мега-сшибательно через минут 10 в нашем эфире. Пока есть время, загляните на наш сайт душевныйрадио.бай. Там нас можно слушать онлайн, причем в любой точке не то что Минска, не то что Беларуси, в любой точке мира вы нас можете слушать онлайн в идеальном качестве. И слушайте, наслаждаться и ведущими, и музыкой, и любимыми рубриками, шоу. Да чем угодно можно наслаждаться. Ну и еще на нашем сайте душевныйрадио.бай есть ссылки на наши соцсети. Нажимаете, попадаете, например, в Инстаграм, смотрите на любимых ведущих, общаетесь с ними, участвуете в конкурсах, получаете подарки, ну и не забывайте подписаться. Договорились?

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
2: Да, теперь во всех. Черные цены в каждом супермаркете и гипермаркете Евроопт. Только 9 и 10 октября. Конфеты шоколадные «Шевалье Дюваль», Бельгия. 8,99 за 195 грамм. Подробности на сайте Евроопт.бай и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57. Душевный.

0: Полезный вечер на душевном.
1: Вы слушаете душевное радио, слушайте, ну и полезный вечер, да, уже подошел, как обычно в этой рубрике, что-то вам интересное, полезное рассказываю. Вот сегодня хотелось бы поделиться с вами исследованиями, не собственным опытом, нет, были исследования диетологов, выяснили, как выглядеть моложе. Оказывается, иногда достаточно просто нормально открыть холодильник. Так вот, диетологи назвали продукты, которые помогают поддерживать кожу молодой, и ботокс среди них пока не обнаружен. Советуют обратить внимание на ежевику и сливы. В них много витамина С, который участвует в выработке коллагена. Еще в списке яйца, сладкий картофель и вода. Ну а для поддержки кожи также рекомендуют зеленые листовые овощи и продукты с пробиотиками. Ну, например, кефир нужно пить. То есть формула молодости, суть по всему, выглядит примерно так. Пить воду, есть овощи, ягоды и яйца и поменьше жить на дошираке, да? Слушайте, я серьезно задумался об этом. Вот кефир я пью, воду пью, овощи ем, яйца у меня есть, ягоды. А, все дело в ягодах, ну я понял.
0: Полезный вечер на душевном.
2: Пятому элементу 30 лет. Празднуем вместе. Только до 2 ноября. Суперузкая стиральная машина Haier с инверторной технологией и функцией обработки паром всего за 1140 рублей. Возможна оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент. 30 лет – это только начало.

0: Реклама. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Да, теперь во всех. Черные цены в каждом супермаркете и гипермаркете «Евроопт». Только 9 и 10 октября. Капсулы для стирки «Эклипс» 7,99 за 12 штук. Подробности на сайте «Евроопт.бай» и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
2: Одиночество свободы. Не пропустите яркое событие этой осени. 19 ноября певица Слава выступит с большим сольным концертом во Дворце Республики. Билеты в продаже на сайте билетного оператора и в кассах Дворца Республики.
3: Организатор — Государственное учреждение Дворец Республики. Октябрьская площадь, 1-1.
4: 16+. При поддержке Душевного радио.
5: Горячие предложения в три цены. По 14 октября. Кофе молотый Якобс 13,99 за 250 грамм. Подарочная упаковка в ассортименте от 2,20. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300. Трицены.
6: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
7: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые.

0: «Хочу замуж» в эфире Душевного радио. Слушайте, я не знаю, чего хочет Дарья Утюжникова, но то, что через 7 минут она появится в этой студии, прочитает нам очередной выпуск новостей, это 100% информация. Очень надеюсь, что она этого хочет, потому что мы точно хотим. Ну и еще о погоде узнаем, как же одеваться завтра. Я вот думаю, хорошо бы, как сегодня было, да? Но сегодня же просто не погода, а какая-то сказка, да? Ну, возможно, вполне возможно, последний день бабьего лета. Возможно. Ну вот узнаем через минут 6-7 от Дарьи. Дальше в нашем эфире «Музыка в дорогу». Немножко притопим. Динамичные хиты, очень горячие песни уже совсем скоро. Но еще расскажу о том, что компания Jaguar представила новую машину, самую мощную в своей истории. По крайней мере, среди серийных автомобилей. Крутейшая новость, дождитесь.
1: У каждой семьи свои маленькие радости и большие мечты. Путешествия, уютный дом, образование для детей, долгожданная покупка. А еще дни, когда можно просто быть вместе. Белагропромбанк – специальный партнер душевного фестиваля. Мы рядом в повседневных делах и важных планах. Белагропромбанк – банк родной для каждого.

0: 16 часов. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – сервис заказа лекарств «Аптека.бай».

0: Аптека.бай. Сервис заказа лекарств в аптеке вашего города.
1: Новости на душевном радио.
2: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. В одной из артиллерийских бригад продолжается проверка боеготовности вооруженных сил. Об этом сообщили Белта в пресс-службе Министерства обороны. В маневрах участвуют действующие артиллеристы и военнообязанные, призванные из запаса. На тактическом учении бригада отрабатывает борьбу с полевой артиллерией условного противника с постоянной сменой огневых позиций. Все действия артиллеристы отрабатывают с учетом опыта современных вооруженных конфликтов. В Минске на контртеррористическом форуме подвели итоги первых этапов антитеррористических учений ШОС и СНГ, передает Белта. Первый этап учений проходил с 1 по 31 июля на территориях государств-участников. На первом этапе были отработаны согласованные организационные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на повышение эффективности противодействия терроризму. Второй этап учений проходит в Беларуси. Для его проведения сформирован совместный оперативный штаб с участием представителей компетентных органов государств-участников. Около 100 сельхозярмарок работают в Минске. Возможность торговать имеют предприятия, производители и фермеры, которые занимаются выращиванием продукции на своем приусадебном участке. Закупиться продукцией можно и на ярмарках выходного дня. Многие из них развернутся уже в эти выходные 10 и 11 октября. Главная площадка по традиции развернется у Чижовка-арены. График работы с 8 утра до 4 часов дня. На Бали десятки диких обезьян стали нападать на людей. Как сообщают местные власти, стая из примерно 35 приматов терроризирует жителей индонезийского острова. Животные проникают в жилые районы, портят здания, рвут интернет-кабели и мешают религиозным церемониям. В одной из школ обезьяны настолько сильно повредили крышу, что здание пришлось временно прервать на ремонт. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 6 копеек, евро 3,43, 10 юаней 4 рубля и 58 копеек, 100 российских 3,58.
1: Погода на душевном радио.
2: По информации сайта Погода.бай, завтра в стране облачно с прояснениями, пройдут дожди. Температура в течение суток составит от 10 до 16 с плюсом. Днем в Бресте, Гомеле и Могилеве плюс 13-15, в Витебске и Гродно 12 с плюсом. В Минске завтра пройдут дожди и до 13 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова, а далее на душевном радио Дмитрий Кустов и проект «Музыка в дорогу. Час проверенных драйвовых хитов».

0: Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Готовы вернуться туда, где музыка была настоящей, а танцы до последней песни. Здесь нельзя просто стоять и смотреть. Здесь

0: полномасштабная ретро-дискотека Беларуси. Мы начинаем новый громкий сезон. Поехали! 10 октября Гомель, Манеж, Локомотив. 17 октября Минск, Душевный фестиваль, Дворец спорта. 24 октября Могилев, клуб на Дубровке. 31 октября Гродно, клуб База. Не оставайтесь дома, не смотрите потом видео других. Будьте с нами там.
1: Танцплощадка.
0: Доступные билеты закончатся очень быстро на Ticket.pro.
2: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
3: Раньше мы гонялись за этими дисками по всем ларькам, а теперь легендарная музыка в дорогу возвращается.
4: I'll be back.
5: Каждый будний день с 17 до 18.00.
3: Включай громче Душевное радио. Душевное с музыкой радио. В дорогу ты не просто доедешь, ты долетишь.

0: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
1: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
2: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.

0: One, two, three. Мне кажется, вот под эту музыку самое оно собираться домой. Раз, два, три. И мы уже в пути. Музыка в дорогу вам в помощь, ну и нас тоже заряжает каким-то драйвом. А когда нам не скучно, я думаю, и вам тоже хорошо. Ближайший час здесь музыка в дорогу, но и не только. Еще поиграем. У меня, кстати, чай есть. У вас есть чай? У меня Такамори. Вот разыграем ближайшие, я думаю, минут 30-40. Так что следите за эфиром. Ну и еще новость интересная. Ближайшие минут 7-8 появится. Расскажу про самый мощный серийный Ягуар. Ну, наконец-то они представили, что там под капотом. Но это просто ужас в хорошем смысле. Обо всем этом совсем скоро. Меня зовут Дмитрий Кустов. Я желаю вам доброго вечера, легкого завершения этого четверга, ну и с наступающей пятницей!
1: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Подарите тепло самому близкому человеку. Только по 20 октября в ювелирной сети «Славия». Скидка 12% по промокоду «Мама». Подробности на «Славия.бай» и по телефону плюс 375-44-511-600.
3: Да, теперь во всех. Черные цены в каждом супермаркете и гипермаркете «Евроопт». Только 9 и 10 октября. Помело 3,99 за килограмм. Подробности на сайте «Евроопт.бай» и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
4: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Мягкие и уютные пледы всего от 9 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Размер платежа имеет значение.
6: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
7: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
6: Рефинансирование недвижимости и поставки от 10,9% годовых.
7: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк.бай.
6: И по телефону 146.
8: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
9: Клёво же, ей-богу! Музыка в дорогу! Душевное радио.

0: Что на ужин?
1: Пюре, котлетки, петруха сегодня будут.
0: Что на ужин?
1: Митболы, петруха с булгуром, суперфьюжн.
0: Без лишних хлопот, без долгой готовки, вкусно и сочно в любой обстановке. Петруха всегда кстати.

0: истории. Под капотом, но это... Я не знаю, как это читать. Три электромотора выдают 1030 лошадей. 1365 – это крутячий. Полный привод до сотки разгоняется примерно за 3 секунды. Батарея на 118 кВт-часов. Запас хода 644 км. Но зарядить можно с 10 до 80% примерно за 22 минуты. Ну и дизайн. Дизайн тоже я вам скажу. Вот будет время, посмотрите в интернете. В салоне 4 отдельных кресла. Огромная 24-дюймовая приборная панель и аудиосистема, там 38 динамиков, можно оглохнуть. За эту машину в Великобритании просят 130 тысяч фунтов, сколько это в долларах неизвестно, ну, я думаю, где-то около 200, но можно проверить в интернете. Ну, а заказы на эту мощь откроют в начале следующего года. Ну и что мне больше всего понравилось, у этого Ягуара нет заднего стекла. Вообще нет. Вместо него изображение с камеры выводится на отдельный экран. Но все равно же, вот все равно по привычке буду парковаться, все равно вот назад, да, буду смотреть, как там вот вхожу, не вхожу, а там темнота, представляете, ну ужас.
1: По пути вместе с душевным радио. Душевное радио. Слушай свое.

0: Две судьбы, две страсти. Главное культурное событие осени. Премиальный спектакль «Две Анны» на главной сцене страны. 6 ноября. Звезды балета Большого театра России на сцене Большого. Позвольте себе совершенство. Билеты в продаже. Организатор Большой театр Беларуси. УНП 191-081-322. Для зрителей старше 12 лет. При поддержке Душевного радио.
1: The mutants, disguised as human beings, are walking the streets of Earth City. The streets of Earth City. The streets of Earth City.

0: Да-да, это душевное радио. Слушайте, ну с такой музыкой сложно уснуть. Я думаю, даже если вы дома или на работе, ну уж тем более, если за рулем. Но предлагаю еще больше взбодриться, немного поиграть прямо сейчас. Тем более, есть у меня подарок, набор чая Такамори. Давайте сегодня все-таки в ассоциации поиграем. Нравится мне эта игра. Смотрите, называю три слова прямо сейчас в эфире. Первое, второе, третье. Ваша задача по этим трем моим подсказкам угадать, кого я загадал сегодня. Но, повторюсь, я могу загадать кого угодно. Это может быть реальный человек, который жив или жил. Это может быть персонаж из книги, фильма, мультфильма, да чего угодно. Кто угодно. Да, поэтому послушайте внимательно три слова. Если отгадаете, кого я загадал сегодня, отправляйте его имя, я не знаю, или название в чат душевного радио в Телеграм. Итак, послушайте мои три ассоциации. Первое. Болото. Второе. Лук. Ну и третья ассоциация. Слово «зеленый». Как вы думаете, кого я загадал сегодня? Сложно или не сложно? Ну вот сейчас и выясним. Вам удачи.
1: Реклама. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Черные цены стали ближе. Теперь во всех супермаркетах и гипермаркетах «Евроопт». Только 9 и 10 октября. Шампунь Head & Shoulders 24,99 за 800 мл. Подробности на сайте «Евроопт.бай» и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
2: Что бывает, когда звезды шансона встречаются в одном концерте? Правильно, концерт «Звездный шансон». Александр Малинин, Ярослав Сумишевский, Вика Цыганова, Евгений Кемеровский, Юрий Кузнецов-Таежный, Виктория Олешко, Мафик и другие любимые артисты. Душевный фестиваль «Концерт «Звездный шансон». 16 октября, Минск, Дворец спорта, билеты на Ticket.pro.
3: Генеральный партнер фестиваля – белорусский маркетплейс «Емол».
4: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

где ты, с кем ты, что с тобой? Почему ты не со мной? Почему тебя здесь нет? Кто мне даст такой ответ?

0: Эй, пс, карамелька, да-да, ты слышал, что в Вилбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Вилбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Вы слушаете «Душевное радио». Через минуту вернемся к нашей любимой музыке в дорогу. Пока очень быстро подведем итоги прошедшего конкурса. Сегодня боролись за чай. Не просто за какой-то там один набор чая. Это Такамори. Очень вкусного, классного, ароматного. Ну и все такое. Это не проплачено. Кстати, это факт. Так вот, боролись. Что же мы делали? Три ассоциации. Три слова я вам называл. Вам нужно было угадать, кого я загадал этим вечером. Вот на что фантазии хватило. И вы знаете... Ну ладно, давайте сначала слова. Болото, лук, зеленый. Вот три слова. И вы знаете, что я понял, когда уже назвал эти три слова? Что ведь лук, который я имел в виду, который съедобный, он ведь не только съедобный может быть. Поэтому, по сути, подходило два варианта. Да, нам отправляли царевну лягушку, ну и Шрека. Но раз уж я сегодня загадал Шрека, поэтому поздравляем Сергея с большим удовольствием. Вы сегодня чай получаете. По поводу слов, смотрите, болото, но это любимый дом Шрека, место действия ключевых сцен. Защищал он его еще там. Лук, тот самый, да? Кто-то подумал, что из которого стреляли. Ну, как получилось? Это знаменитая цитата Шрека о том, что огры очень такие многослойные, прям как лук. Это у нас лук говорил. Ну и зеленый, понятно, визитная карточка героя, цвет его кожи. В принципе, царевна лягушка тоже подходила, но сегодня я загадал Шрек, поэтому, Сергей, получайте сегодня не только аплодисменты, найду я их или нет. Слушайте, во-первых, я нашел аплодисмент. Это уже неплохо. Сергей, вас я поздравляю. Вы сегодня чай получаете. Продолжим вечер правильно, с неповторимыми вкусами чая Такамори. Все пройдет легко, здорово и вкусно. Выбирайте свой чайный вкус на сайте takamori.by. Ну и, Сереж, я вам написал. Я надеюсь, вы там разобрали эти буквы. Что там нужно будет делать и кто с вами свяжется. Вам хорошего вечера и спасибо за игру.
1: Реклама. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Черные цены стали ближе. Теперь во всех супермаркетах и гипермаркетах «Евроопт». Только 9 и 10 октября. «Кока-кола», «Классик» и «Без сахара» 4,29 за 2 литра. Подробности на сайте «Евроопт.бай» и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
1: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29 624 10 57.

0: сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Гомель. Олимпийская, 15Б. 3 октября в 14:00.
1: Музыка в дорогу. Наша сборка. Душевное радио.

0: «Сумасшедшая любовь», но этого я вам точно не обещаю. Вот Дарью Утюжникову обещаю. Через минут 7 здесь новости и погода на ближайшие сутки. Ну и продолжим общение. Скоро расскажу, что там Audi придумал. Оказывается, у них в автомобилях сейчас запахи будут даже. Причем в новых автомобилях. Причем они будут меняться. Что там за новинка такая? Все в рубрике «По пути» примерно через минут 20. Дождитесь. Ну а пока музыка в дорогу. В эфире «Душевного».
1: Душевное радио. Слушай свои.

0: У каждой семьи свои маленькие радости и большие мечты. Путешествия, уютный дом, образование для детей, долгожданная покупка. А еще дни, когда можно просто быть вместе. Белагропромбанк – специальный партнер душевного фестиваля. Мы рядом в повседневных делах и важных планах.
1: Белагропромбанк.
0: Банк родной для каждого.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый вечер. Производству продуктов для здорового питания в Беларуси уделяется значительное внимание. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Качанова. Она отметила, что отечественная продукция издана далеко за пределами Беларуси. К качеству предъявляются самые серьезные требования. Продукты для здорового питания у нас выпускаются, и мы должны сделать так, чтобы человек мог легко их найти на полке любого магазина, сказала Наталья Качанова. Авиакомпания «Белавия» с момента открытия первого дальнемагистрального рейса «Минск-Санья-Минск» перевезла на остров Хайнань в Китае более 60 тысяч пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика. 8 октября прошлого года Airbus A330-200 отправился из Минска в Санью. Это был первый регулярный дальнемагистральный рейс в истории авиакомпании. С тех пор выполнено 236 перелетов, перевезено более 60 тысяч пассажиров, доставлено 727 тонн груза и почты. В Беларуси на завтра объявлен оранжевый уровень опасности. Утром и днем на большей части территории страны ожидается сильный ветер, порывами до 20 метров в секунду. Об этом предупредили в Белгидромете. Вдобавок, завтра ощутимо похолодает. Днем температура воздуха составит от 11 до 15 градусов тепла. Топор, которым Джек Николсон орудовал в культовом фильме Стэнли Кубрика «Сияние», выставят на аукцион в Лондоне в знаменитой сцене. Герой Николсона Джек Торрентерс и его с помощью его прорубает дверь, за которой прячется его жена Венди, и произносит: «А вот и Джонни». Стоимость лута оценивается в 50 тысяч фунтов. Среди других предметов из фильмов Кубрика – платье сестер-близнецов из «Сияния» и сценарий с личными пометками режиссера. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 6 копеек, евро 3,43, 10 юаней 4 рубля 58 копеек, 100 российских 3,58.
0: Погода на душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране облачно с прояснениями, пройдут дожди. Температура в течение суток составит от 10 до 16 с плюсом. Днем в Бресте, Гомеле и Могилеве плюс 13-15, в Витебске и Гродно 12 тепла. В Минске завтра пройдут дожди до 13 с плюсом. Это были главные новости к этому часу, а далее на душевном радио вечерний эфир с Дмитрием Кустовым.
2: Реклама.
3: Да, теперь во всех. Черные цены в каждом супермаркете и гипермаркете Евроопт. Только 9 и 10 октября. Капсулы для стирки Eclipse 7,99 за 12 штук. Подробности на сайте Евроопт.бай и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
4: Каждое воскресенье в Суперлото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на лото.бай.
5: Телефон рекламного отдела МТС А1
6: 624 10 57.

0: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
1: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
2: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.

0: Вы слушаете «Душевное радио». Вам доброго вечера. Это были AC/DC. Ну а сегодня у нас уже 8 октября. И вы знаете, сегодня в столице плюс 20. Было удивительно. Хотя вот сидел, вспомнил, наверное, лет 5 назад. Это год 20 или 21 был. В ноябре, причем в середине еще было тепло. Вот как сейчас запомнил, у меня 13 ноября день рождения отмечали на даче. И в принципе, ну конечно, не плюс 20 там было, но каких-то градусов 12-13 вполне себе было. Удивительные метаморфозы, да, этой самой природы. Ну, я надеюсь, у вас сегодня все хорошо. Может, мы в этом сезоне еще погреемся. Но в этом части точно погреемся. Много классной музыки. Ну и не только. Еще примерно через полчаса дам кинорекомендацию личную от себя вам на этот вечер. Ну и через минут 7-8 кое-что автомобильное классное расскажу. Там Audi придумала, как сделать электромобиль более похожим на настоящий человеческий. Что они имеют в виду, узнаем совсем скоро. Доброго вечера.
1: Реклама.
2: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Черные цены стали ближе. Теперь во всех супермаркетах и гипермаркетах «Евроопт». Только 9 и 10 октября. Голень цыпленка бройлера 7,39 за килограмм. Подробности на сайте «Евроопт.бай» и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
4: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная любовь к дороге.
1: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29-624-1057.
5: «Душевное радио». Классика хитов.

0: Душевное радио. Нам с вами по пути.
1: А тут точно не поспоришь. Я надеюсь, нам с вами по пути. Вам удачной дороги желает Душевное радио. Я Дмитрий Кусов. Ну и новость, чтобы вас немножко взбодрить, да, чтобы не так скучно было крутить баранку. Audi придумала, как сделать электромобиль более похожим на настоящий человеческий. Будет шуметь, вибрировать, пахнуть и даже пускать искры. Ну, давайте не по порядку. Компания запатентовала целый набор технологий для электромобилей, которые должны вернуть водителю ощущение от обычной машины. Электромотор сможет специально создавать больше звука и вибраций, но автомобиль имитировать поведение турбированного двигателя. Кстати, есть даже там система, которая позволит раскручивать мотор на месте, при этом не двигая машину. Кстати, очень полезная штука, я вам скажу. Ну а снаружи автомобиля хотят поставить устройство, способное создавать электрическую дугу, буквально небольшие разряды и искры. Вау, что они там делают? Я не понимаю. Космический корабль, точно. Но еще на лобовом стекле можно будет показывать визуальные эффекты, имитирующие искажение пространства при

0: Вы слушаете «Душевное радио», уже скоро вернемся, послушаем Натали, да, совсем скоро, но и J5, Find a Way не пропустим, но еще через минут 10 ловите рубрику «Кино на вечер». Да, каждый вечер вам рекомендую какой-то фильм. Знаете, я подумал, что это за фильмы? Это фильмы, которые вот лично мне запомнились, ведь есть куча фильмов, сериалов, книг, чего угодно, да, даже песен, которые вылетают вот в тот же вечер. Нет, я вам обычно по вечерам рекомендую то, что запомнилось мне, с чем я живу, ну, хотя бы какой-то, ну, уже не месяц, ну, неделю так точно. Поэтому через минут 10 здесь «Кино на вечер». Не пропустите, я думаю, вам понравится этот фильм. Ну, а пока кто-то думает, какой же фильм на вечер выбрать, кто-то уже задумывается о завтраке. Знаете, что делает завтрак идеальным? Глазунья под любимые хиты. Ребят, коллаборация, которой вы не ждали. Кобринские яйца теперь в упаковке с логотипом «Душевного радио». Ну, а совсем скоро появится новый дизайн упаковки. Ого! Ищите в магазинах «Корона», «Грин Юнистор», «75 XXL», «Евроопт», «Соседи», «Простор», «Копеечка», «Маяк» и «Доброном». Вот там можно найти, можно в наш чат отправить фото с яйцами. Да, можете хэштег какой-нибудь поставить, я не знаю. Главное, чтобы и вы были яйца на фото. В общем, выпрашиваю у вас фото, да, в чат «Душевного радио». Ну, а почему бы и нет, давайте разнообразим. Покупайте и отправляйте фото, посмотрим.
1: Реклама. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Светофор. Я люблю конфеты с соком. Папа, чай и колбасу. Мама только о высоком. Ей креветки принесу. Положу я все в корзину. Нам для ужина набор. Сэкономить мне поможет мой любимый светофор.
3: Светофор. Подарите тепло.

0: Новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

«Пятому элементу» 30 лет. Празднуем вместе. Только до 2 ноября. 4К QLED-телевизор TCL диагональю 55 дюймов с технологией Mini-LED и голосовым помощником Google Assistant со скидкой и оплатой частями на 24 месяца всего от 103 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. «Пятый элемент». 30 лет – это только начало.

0: Кино на вечер. Смотрите в оба.
1: Это были J5 Find Way. Я надеюсь, вы тоже нашли свой путь, свою дорогу с работы домой, уже поужинали, может быть, готовитесь фильм посмотреть. Подскажу я вам один, как обычно в это время, подбрасываю какой-нибудь классный фильм, возможно, триллер, возможно, хоррор или комедию. Сегодня, кстати, будет драма. Драма очень глубокая и классная, вам понравится. Называется «Тихоня» 2022 года. Ну, смотрите, Ирландия, 1981 год. Девочку из большой и неблагополучной семьи отправляют на лето к родственникам. Ну и там она впервые сталкивается с очень простой вещью. Оказывается, взрослые могут быть добрыми. Ну вот у этих приемных родителей постепенно эта самая девочка начинает раскрываться и впервые чувствовать себя действительно нужной. Но, конечно, есть всегда «но». У этой семьи тоже есть своя история. Постепенно Кейт, ну вот так зовут главную героиню, понимает, что за спокойствием этих людей скрывается одна тайна и одна боль. Одним словом, кино без дешевого давления на зрителя. То есть никто не объясняет нам, что сейчас вот надо плакать. Знаете, есть такие фильмы, там музыка, все такое. Фильм просто показывает маленькие вещи. Взгляд, прикосновение, тарелку на столе, несколько слов. Именно поэтому вот это все работает намного сильнее. Ну и, конечно, главная героиня, я вам скажу, она просто невероятна. Я честно вам говорю, для ребенка это колоссальная, взрослая, очень тонкая работа. Поэтому, если сегодня вечером хочется посмотреть фильм, не какую-то очередную голливудскую трагедию, а настоящую драму про людей, включайте. Сегодня фильм, который называется «Тихоня». Он вышел в 2022 году. Обещаю, понравится.
0: Кино на вечер. Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
2: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Готовы вернуться туда, где музыка была настоящей, а танцы до последней песни? Здесь нельзя просто стоять и смотреть. Здесь хочется танцевать.

0: масштабная ретро-дискотека Беларуси. Мы начинаем новый громкий сезон. Поехали! 24 октября. Могилев. Клуб на Дубровке. Не оставайтесь дома. Не смотрите потом видео других. Будьте с нами там.
1: Танцплощадка.
0: Доступные билеты закончатся очень быстро на Ticket.pro. Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: «Встречаемся в субботу», потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro. Генеральный партнер фестиваля – белорусский маркетплейс «Е-Молл».
2: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Душевное радио. Классика хитов.

0: Must go. Ну вот как это комментировать? Ну, великолепно, до мурашек. Вот 3 минуты просидел, одни мурашки. Слушайте, но еще немало хорошей музыки в этом музыкальном часе. Дальше здесь Дарья Утюжникова. Ну и продолжится эфир душевного радио, но уже без меня. Мы с вами услышимся завтра в 16 часов. Вот, кстати, расскажу, входит ли кофе в суточную норму воды или нет. Что там говорят диетологи? А то, знаете, есть у меня друг, по 15 кружек выпивает. Говорит, ну это моя норма воды. Угу. Ну вот все завтра, но еще расскажу о самом лучшем способе не мерзнуть. Новости из Китая, поверьте, вам понравится. Я бы с удовольствием вот так бы согревался. Но все завтра будет. Спасибо большое за вашу компанию. Меня зовут Дмитрий Кустов. Я желаю вам хорошего вечера. На будущее доброй ночи. До завтра, пока.
1: Реклама. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Гомель. Олимпийская, 15Б. 3 октября в 14:00.

приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой». Действует с 1 сентября 2008 года.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном за сегодня в студии Дарья Утюжникова. Добрый вечер. Президент находится с рабочим визитом в Туркменистане. Как сообщает Белта, Александр Лукашенко завтра примет участие в заседании Совета глав государств СНГ. Лидеры стран обсудят взаимодействие в рамках Содружества независимых государств, которому к нынешнему году исполняется 35 лет. Белорусский лидер в своем выступлении на заседании выскажет позицию нашей страны по актуальным темам деятельности Содружества, а также о потенциале и дальнейших перспективах этого международного объединения. В повестке дня заседания в общей сложности более полутора десятка вопросов. В Беларуси для многодетных уже открыто без малого 157 тысяч депозитных счетов по программе «Семейный капитал». Принято почти 104 тысячи решений на досрочное распоряжение деньгами. Большинство семей потратили выплаты на улучшение жилищных условий – 80%. 10% оплатили медуслуги, 9% потратили семейный капитал на образование. Напомню, сейчас размер семейного капитала – 35 505 рублей. В рамках недели родительской любви, которая пройдет в Беларуси в середине октября, по всей стране пройдут консультации по семейным вопросам. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда и соцзащиты. Прямые телефонные линии будут организованы на республиканском и региональном уровнях. Родители смогут получить необходимую консультационную и правовую помощь. Напомню, в Беларуси День матери отмечается 14 октября, День отца – 21 октября. С 15 по 17 октября белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. В Минске пройдет душевный фестиваль. 17 октября в 9 вечера зрителей ждет концерт-дискотека «Танцплощадка с душевным радио». На сцену выйдут настоящие королевы танцпола, группа «Блестящие», ретро-вумен трио «Розовые розы», а еще обаятельный Максим Тимаков и харизматичный диджей Санкович. Тот самый голос душевного радио, который точно знает, как сделать вечер веселым. Музыкальная машина времени перенесет всех в атмосферу 90-х и 2000-х, превратив это событие в праздник безудержной энергии и настоящих танцевальных хитов. Спешите за билетами. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 6 копеек, евро 3,43, 10 юаней 4 рубля 58 копеек, 100 российских 3,58.
0: Погода на душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране облачно с прояснениями, пройдут дожди. Температура в течение суток составит от 10 до 16 тепла. В Бресте, Гомеле, Могилеве плюс 13-15, Витебске и Гродно плюс 12. В Минске завтра пройдут дожди и до 13 с плюсом. Это были главные новости за сегодня. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Черные цены стали ближе. Теперь во всех супермаркетах и гипермаркетах Евроопт. Только 9 и 10 октября. Шампунь Head & Shoulders 24,99 за 800 мл. Подробности на сайте europt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
1: Не пропустите яркое событие этой осени. 19 ноября певица Слава выступит с большим сольным концертом во Дворце Республики. Билеты в продаже на сайте билетного оператора и в кассах Дворца Республики.
2: Организатор — Государственное учреждение Дворец Республики. Октябрьская площадь, 1-1.
1: 16+. При поддержке Душевного радио.
3: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

0: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
1: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
2: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.

0: Душевное радио. Слушай свое. Черные цены стали ближе. Теперь во всех супермаркетах и гипермаркетах Евроопт. Только 9 и 10 октября. Кока-кола, классик и без сахара. 4,29 за 2 литра. Подробности на сайте europt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
1: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.

0: Эй, пс, карамелька, да-да, ты слышал, что в Вилбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Вилбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Душевное радио. Классика хитов.

0: приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
1: Душевное радио.

время. 20 часов. Вы слушаете «Душевное радио».

0: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
1: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
2: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС.бай и по номеру 0890.

Пятому элементу 30 лет. Празднуем вместе. Только до 2 ноября. Аэрогриль «Браун» на 6 литров с двумя тенами и 20 режимами приготовления. Со скидкой 25%. Всего за 449 рублей. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент. 30 лет. Это только начало.

0: Эй, карамелька, да-да, ты слышал, что в Билбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Билбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Если примета, то к деньгам. Если радио, то душевное.

0: Реклама.
1: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Максимальная скорость шайбы после броска Егора Шаранговича составляет более 240 км в час, что является вторым по силе показателем в его клубе из Калгари. Кто замечает такие детали? Мы. Потому что в Бетера спорт разбирают до мелочей. Бетера. Игра крупным планом.
1: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.

0: Если тише едешь, то никому не должен. Если радио, то душевное.
1: Реклама.
2: Ты крути, крути гуся, с Максайном ты крути, крути гуся.
3: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.

0: хочется слушать.
1: Почти 3000 оборотов в минуту. Нет, это не двигатель. Это средняя скорость теннисного мяча после удара игрока. Кто замечает такие детали? Мы, потому что в Бетера спорт разбирают до мелочей. Бетера. Игра крупным планом.
2: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

0: 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
1: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
2: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Классика

0: примерно 8000 шагов. Проходит тренер сборной Беларуси по футболу Виктор Гончаренко вдоль бровки за один матч. Кто замечает такие детали? Мы. Потому что в Бетера спорт разбирают до мелочей. Бетера. Игра крупным планом.
1: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

0: Если начальник, то в отпуске. Если радио, то душевное.
1: Реклама.
2: Ты крути, крути, гуся, с Максайном ты крути, крути, гуся.
3: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.

0: Максимальная скорость шайбы после броска Егора Шаранговича составляет более 240 км в час, что является вторым по силе показателем в его клубе из Калгари. Кто замечает такие детали? Мы. Потому что в Бетера спорт разбирают до мелочей. Бетера. Игра крупным планом.
1: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.

0: 倒霉。
1: Любовь бьет прямо в сердце. Стоит тебе раскрыться. Она не похожа на Тайсона, но бьет намного сильнее. И вот лежа на полу, первый раз в жизни, тебе больше не хочется драться.

0: Газой.
1: Вперед.
0: Газой.
1: Я сажусь в такси, открываю окно. Легкий ветер мое обдувает лицо. Путь, дорога, шоссе. Я знаю все, а сколько улиц, домов, переулков еще пролетает.

Я словно мертвый, оторван от земли, поднятый к небу. Оттуда вижу сны, ты просто представляешь, а они красивые и ясны. А жить представить это просто невозможные мечты.

слушаете «Душевное радио». Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на торт!

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцы!

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера.

won't be.

Проверим время. 2:00 ночи. Вы слушаете душевное.